0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут. Доброй ночи.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Минздрав России впервые, кстати, утвердил рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения, и в перечень вошли мазохизм и садомазохизм, фетишизм, эксгибиционизм и другие девиации. Для лечения предлагают использовать психотерапию, антидепрессанты, гормональные препараты. Раньше раздел о таких расстройствах встречался только в отдельных руководствах, которые уже утратили силу. Так что, ну, всех полечат, Сашка! Если что.
4: Вы смотрите
5: поаккуратнее, а то, если что-нибудь мне в голову взбредет, я на вас заяву напишу, анонимку.
4: Ты на нас.
5: Что вы знатные свингерши, анонимка будет на вас сразу же. Девиируйте тут в БДСМах своих постоянно. Будете тут у меня?
4: Ты с собой-то не сравнивай, это ты такой у нас.
3: Это твои фантазии, Саша?
4: Да, да, да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Your husband is coming.
1: Доброе утро, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге, 24 сентября, сегодня четверг на календаре, за окном плюс 11.
2: Да, большой привет хотелось бы передать ребятам, которые поливать продолжают гостевой маршрут. Полейте деревья, там, я не знаю, полейте растения дома, а улицы надо мыть, дуть там, я не знаю, пыль из них сосать.
1: Гостей намывают, знаешь
3: что? Ну, я вот сегодня под одних попал, ребята, я такой думаю, ну, типа, по вашему утро у меня было прикольное без этого, да.
2: А тебя полили?
3: Немножко, да. Понятно. Оросили ступни.
2: А ты бежал, как в голливудском фильме, вот это... От поливалки, да?
1: Это Андрей, показал. Андрей Дашкин,
4: показал,
1: если что,
4: как ежика по полю вот этого.
2: Как вы понимаете, нам стало скучно, и мы чертика из табакерки пригласили.
3: Здравствуйте. Я пришел вот к вам тут, капапульпу, к вашу очередь.
2: Скажи, ты поспал хоть сегодня?
3: Немножко так, чисто для прикола, пару часиков. Да я не могу, Я когда был молодой, я очень любил, а я был... Не-не-не, я же любитель... Ладно, давайте, моложе. Я любитель же был это, немножко подпить чуть-чуть и на смену не выйти, когда еще поваром работал. Ну вот это, когда я в 5 часов вечера беру трубку, ой, ща-ща-ща-ща.
2: Болею.
3: И у меня с тех пор жесткая паранойя. Мне если куда-то надо рано вставать, я не буду спать. Потому что это каждые 5 секунд проверить.
4: Это старые триггеры, все.
2: Сегодня
4: триггеры. Паттерны.
2: Ты же сказал, что ты был моложе. Тогда вот тебе старые триггеры. Сейчас начинаем новый день, друзья. Катапульта будет здесь до 11 часов утра, так что всем здрасте.
5: Реклама. Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
6: Я понял. Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
8: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лим-Попо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
9: А на горках!
12: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
13: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
15: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
18: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта. Ба-бах!

0: Спонсор афиши ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
1: Говорят, одежду шьет. Занимается стряпней какой-то.
2: А бывает такое, да.
3: Лина. Это я.
4: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И прежде чем рассказать вам про новые фильмы, я расскажу вам про стряпню. И не только. Так. На самом деле, завтра в Екатеринбурге на плотинке Горького 4А стартует Урал-маркет. 3 дня, которые вы не захотите пропустить. Очень душевный маркет. Здесь снова собирается локальная культура. И мастера, и фермеры, и художники, и музыканты. Будут осенние коллекции, будет крафтовая еда, будет живой винил, искусство. Все в одном месте. Будут лектории, будет много всего интересного. Заходите. Самый центр города, вход бесплатный. Там уже и знакомство заведете, и что-то красивое себе купите. И вдохновитесь, самое это главное тоже, вот взять что-то то себе на вооружение и подготовиться к осеннему сезону, что-то, украшения купить, предметы декора, посуду, чтобы впереди зима, надо, чтобы...
0: Мед.
4: Да, красиво все это преподносить, столы накрывать. Ну, в общем, приходите, Урал-маркет. И сейчас о фильмах. Это, конечно, интересно. У нас редко фантастические боевики бывают в прокате. Тем более российские в этом жанре вообще редкость. И фильм «Девятая планета». Это по повести писателя Игоря Ткаченко в главной роли Юра Борисов. В общем, он играет парня, который возвращается из армии и видит галлюцинации. То есть он видит кошмары, где он сражается со своими друзьями на какой-то далекой девятой планете, спасает девушку.
5: Видел анонс, ну, вроде снято, интересно.
4: Да, которую играет Ирина Старшенбаум. В общем, потом вдруг он в реальности видит эту девушку и понимает... И, кстати, напомнила мне «Вспомнить все», помните?
5: Да,
4: с Шварценеггером. В общем, на самом деле там...
6: Сравнение тоже.
5: Там на самом деле такая есть, типа ему подменили воспоминания, а по факту он реально спецназовец.
6: Он из армии вернулся, это брага в апельсинах. Вот это вот все последствия.
5: Вот так врачи ему и говорили.
4: Очень много съемок было на острове Сокотра, это в Йемене, прямо главная визитная карточка этого фантастического мира.
5: Они искали там определенные пейзажи.
4: В Индийском океане. И действительно, эта локация, она таким славится инопланетными какими-то деревьями, такая флора, там все это очень необычно. И снимали абсолютно, то есть это не Ишка, это реальное.
5: Раньше можно было выехать просто в Карабаш, а сейчас видишь.
4: Да. Еще один российский фильм «Романовы. Преданность и предательство». Тут там Дюжев, Дмитрий Дюжев.
6: Комедия, что ли?
4: Распутина. Нет.
5: Дюжев Распутина играет?
4: Да. И, в общем, вся история от 14-го где-то до расстрела царской семьи в Екатеринбурге.
5: Я думал, что я все практически видел, когда в роли Распутина в одном из сериалов выступил этот Семен Лобанов из «Интерна».
4: Ну, честно говоря, Распутина, он похож. Слушай,
6: не Галыгин этого, или да. что-нибудь
5: Галыгин,
6: такое.
5: Или
6: еще кто-нибудь.
5: А есть что-то из иностранного?
4: Например, «Вышка 2». Это там же девушка-то одна погибла в первой вышке.
5: Ну да.
4: И вот вторая девушка в память о той подруге собирается дальше какие-то лазить. И вот она полезла опять куда-то.
5: И опять застряла.
6: А я стою, думаю, вышка это что, протяготы образования?
5: Как поступить?
4: Она забирается на гору Кван. Это в Таиланде. Не знаю, кто в Таиланде был. Знаете, высота больше 2 метров над уровнем моря.
5: 2 километров.
4: 2 километра, конечно.
6: Рассказал интересное кино.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет. Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
3: Реклама.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
7: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылкин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на acedifisvostok.ru.
2: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
8: «Катапульта».

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. На посту Санек. Давай, рассказывай, как там.
2: Доброе утро, дорогие сограждане. Как это? Хорошо, хоть не односельчане. Что касается движения, сейчас опять со стороны Пышмы у нас начинается ажиотаж в направлении Уралмаша. С затруднениями в движении уже с самого раннего утра от Кировграда в направлении уральских рабочих бакинских комиссаров. У нас уже с самого утра перед фронтовых бригад по Шевской народ в оба направления накапливается. Также с самого утра начинает подстаивать объездная. Сегодня еще пробка со стороны широкой речки, достаточно серьезная, до кольца. А потом еще и от Чекалова стоять до Амундсена объездной. Затруднения на широкой речке по Тенистой и Суходольской в направлении выезда. С затруднениями Дегенина и Тенистой Краснолесье. Кстати, по Краснолесье более-менее ничего сейчас пока еще едет. Ванцовского тоже с утреца подстаивает перед Амундсена. Также начинается потихоньку ажиотаж на Новосибирской перед Палисадной со стороны Умельцев. И выезд со стороны Рощинской в направлении Уктуса. Пока это все такие вот жгущие участки, но все изменится, потому что вот сейчас написали слушатели, что в районе Татищева, Репина и Московская Ленина накапливается народ из-за ДТП со стороны стадиона. Будьте внимательны, пожалуйста, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
5: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. Напомню, номер нашего телефона в студии 237-104. Обсуждаем автомобили и автомобильные темы. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Саша, доброе утро.
2: Да, привет, Сань.
3: Александр, слушай, я вчера из Ревды поехал в сторону Березы, по Плородке.
2: По Икаду.
3: Слушай, там вот, вчера молодой человек звонил по поводу колеи по Пермскому тракту. То есть вот, где новый этот ТЭЛУ сделали, Екатеринбург.
2: Так.
3: Вот с той стороны, в сторону Екатеринбурга, там начали срезку. То есть они за колеей зацепились.
2: Но я очень надеюсь, что как-то успеют вот ключевые эти участки.
3: Поздно взялись, конечно, но хотя бы так сделать. А вот в сторону Перми пока еще Кадми нету. И еще небольшая ложка дегтя. Вчера вот по объездной-то поехал, по Якаду. Блин, цементовоз едет, впереди никого за километр. Он едет 60, тащится, за ним колонна собралась. Блин, я его кое-как обогнал там уже после разбора. Дальше еду, коллега у меня тут едет. 50 километров сейчас, за ним три машины, я четвертый. Да что вы делаете? Ну, блин, впереди никого, добавьте газу, ну, блин, невозможно так ездить.
2: Слушай, ну, да, с одной стороны, с другой...
3: Они пустые едут, это пустые.
2: А, пустые? Ну, ясно. Да. Слушай, я как бы в некоторых случаях не понимаю. Я вот вижу, знаешь, какие ситуации. То есть, может быть, это даже одни и те же люди. Я тут как-то выезжаю на объездную, на участке от Московской до Щербакова. В дождь фигачит четырехосник, груженный. Он фигачил так, что я его на легковушке едва догнал.
3: И, ну, да, и, тоже
2: да, да, да. И потом после этого, в эту же неделю, попадаю вот в такую ситуацию, как ты. Едет 55 километров в час,
3: да, да, да.
2: И не обгонишь его. Зараза, вот как будто специально, знаешь, как будто контракт у него с ГИБДД, чтобы нашкулять штрафов, понимаешь? Ну, не знаю.
3: Если не торопишься, ну, доедь ты быстрее до объекта, да там постой спокойно.
2: Да при том, как бы в какие-то моменты прям спешка-спешка, а в какие-то моменты просто, знаешь, ну, прям как муха заторможенная. Ну, как-то среднее должно быть, наверное. Но в любом случае, все должно быть, Сань, в рамках дорожного движения и правил его. Спасибо тебе большое. Да, за звонок, удачи тебе. Следующий примем 237-104. У нас прямой эфир. Задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Мы говорим о конкретных еще и автомобилях. Алло.
4: Алло, Александр, доброе утро.
2: Да, доброе.
4: А вот такой вопрос. Сам владелец Nissan Kida. И возник вопрос, ну, с учетом ситуации. Смысл и рациональность перехода на газ. Вот. Твое мнение, машина используется в городе, дальних поездок особо как бы нет. Вот, но, не знаю, задумался о какой-то никакой экономии и надежности, так сказать, в плане топлива.
2: Слушай, ну... Я вот как скажу. То есть, если ты прямо работаешь на автомобиле, это очень быстро окупается. Да, есть экономические показатели. Но есть сейчас ряд объективных причин, по которым я бы не прыгал в этот омут сразу. Почему? Потому что, во-первых, стоимость оборудования выросла кратно. Из-за спроса, из-за цен, изменившегося курса и так далее, и так далее. Соответственно, появилась очередь на установки. Сейчас сколько она занимает, надо мониторить, потому что меняется неделя за неделей. То есть, спрос то высокий, то невысокий, в зависимости от ситуации на заправках. Но вот честно тебе скажу, я как бы разговаривал с ребятами, которые тоже такие, все, перехожу на газ, перехожу, срочно перехожу на газ. Пришли потом такие, говорят, слушай, так это 200. Я говорю, ну так а ты как хотел-то? Ты думал, сейчас в период высокого спроса у тебя будет сильно дешево, что ли? Газ тоже сам по себе не подешевел, подорожал в 2 с лишним раза. Тоже как бы финансовая составляющая стала не той по экономии. Опять же, вот с учетом того, что сейчас может быть на рынке, я конкретно по сегодняшнему дню не могу тебе ситуацию сказать, но как бы ты в следующем году только на установку-то не попал. А значит, ты огребешь полностью все те пробки, которые на заправках типа прогнозируются. Но сейчас, слава слава богу, нормально. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, ситуация сохранится. Также ровным счетом я не понимаю людей, которые в моменте, когда все наступает, начинают орать: все, я продаю бензиновую тачку, покупаю электричку, только для того, чтобы на заправках не стоять. Ребят, так электричество-то тоже может не стать. Вы как не понимаете, что попадет какой-нибудь дрон в линию ЛЭП, и все, и электричества не будет. И где вы заряжаться будете, тоже непонятно. С газом может быть ровно такая же ситуация. То есть, как в принципе, энергоносители подбирать под себя, исходя из конкретной ситуации вот в этот час, ну, такое себе. Мы же в долгосрок смотрим. В долгосроке пока эта история, что одна, что вторая, что третья, имеют ряд минусов. Если ты в транспортной компании работаешь, так надо было переводиться на газ давным-давно. Ты бы экономил люто. Вот. А сейчас как бы переводиться, я можешь просто для интереса посмотреть, попробовать записаться. Если тебя быстро запишут, ну, считай, повезло. Тогда да, тогда переходи.
4: Я бы еще, да, в эту копилку еще добавил. То есть у меня это мнение есть, просто как бы тоже ты разделяешь. Нет, машина с большим пробегом, и, ну, явно она не по отзывам там и форумам, вроде как бы не совсем готова. И вот как раз многие тоже думают, я сейчас возьму тачку подешевле, переведу ее на газ, и вообще я не буду париться. Но по моим, допустим, да, по вот ниссановским этим движкам, насколько я понял, они не особо работают на газе. То есть это прожиг клапанов там и все остальное. И
2: вот это зависит момент, от... Сегодня... Вот по поводу вот как бы информации с прожигами и так далее. Самое главное... Качество оборудования, качество установки настройки и третье, состояние фактическое по двигателю. Вот эти три компонента надо вентилировать, когда ты уже в эту тему погружаться начинаешь. И там тебе на этапе захода сразу скажут: чувак, ну окей, но возможны риски. Либо скажут: вот это оборудование, но оно дорогое, и вот эти руки тоже дорого. Поэтому тут смотри сам, по какому состоянию ты будешь это все мониторить и так далее, тоже непонятно. Тут еще есть люди, которые новые машины перевозят. Я тебе больше скажу, сейчас все больше становится людей, которые там лисяны, у которых двигатель даже к колесам не подключен, его на газ переводят. Да, чтобы у них генератор на газу работал. Спасибо тебе большое за звонок, за разговор. А вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
5: ООО «Симолэнд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
6: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.

0: 47-201-5533.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
2: 25 сентября.
3: Открытие магазина «Доброцен».
2: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
3: Екатеринбург, Артинская, 28А.
2: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок месте порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-025. 6+.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта. Папа!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: А вот сейчас будет утренняя творческая игра. Вы сможете в ней за одно слово заслужить хороший подарок. 237-104 звоним. Мы вам стихотворение. Вы нам одно слово в продолжении. И с призом уходите.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» И.П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Есть звонок. Кто на связи? Алло.
2: Привет.
4: Алло, алло.
3: Здравствуй, как зовут тебя?
4: Денис.
3: Денис, у тебя по дресс-коду костюмчик положен?
4: Да.
3: Ты, а кто ты?
2: Кто ты?
4: Что еще раз?
3: Ну, кто ты по профессии?
5: По жизни.
4: Юрист.
3: У тебя хороший должен быть костюмчик, дорогой мой.
4: Ну, да.
3: Чтобы все понимали, юрист толковый пришел.
6: Может, даже троечка. Ну, чтобы.
3: Троечка, что, юрист на свадьбу?
5: У меня все еще. Разница менталитетов. У меня троечка — это вот три полоски.
3: А это, кстати, такие юристы тоже бывают. Ну что, давай мы тебе стихотворение. Если в конце ты правильное слово вставляешь, то ты получаешь хороший такой подарочек, чтобы можно было костюмчик обновить.
2: Ну пусть он Андрюх читает.
3: Давай лучше я.
5: Ты слышишь, я только что как сказал, что это просто набор звуков, как вы читаете.
2: Ну ладно, давайте.
3: У Сергея карьерный расцвет. Его выбрали в оргкомитет. Он сегодня на важном фуршете в своем строгом и черном...
4: жилете.
3: Молодец, да.
6: Да, молодец, Денис. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Ну давай, как будто вот процесс подошел к концу, кричи «Катапульта». 3-4.
4: Катапульта!
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро, 7:51 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Россия не признает односторонние принудительные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявила пресс-служба Постпредства России при ЕС в ответ на введение санкций. Рассматриваем антироссийские ограничительные действия как нелегитимные и необоснованные, цель которых – нанесение ущерба нашей стране, говорится в сообщении, цитирует его РБК. В дипмиссии также отметили, что любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа. Напомню, во вторник страны ЕС продлили санкции против России и сняли с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет РБК. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, на производстве ядерных установок и их составных частей, на производстве оружия и боеприпасов в легковом такси. Также предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в следующем году. На ЖБИ в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей у дома на 40-летие Комсомола 24. Движение перекроют там с 29 сентября и по 13 октября, сообщили в городском Дептрансе. У автобусов номер 61 и 80 и троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ и 40 лет в ЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов перенесут. У троллейбуса 25 отменят в оба направления. Также с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменные палатки, закроют движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие в ЛКСМ в оба направления, пишет Ядин. Запрет на отпуск бензина в канистрах на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, подписанного замгубернатора Сергеем Швинтом, пишет Ядин, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по заправкам. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок и бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, рассказали порталу Ядин, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а рекомендация. «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара на четверг 84.40, евро 96.74.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» нас на Высоцкого 3.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Автохолдинг» «Джетур Лаки Моторс» Селькоровской 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают плюс 18, пасмурно и, возможно, будет дождь к вечеру. А вот на севере области уже похолодало до плюс 12-14, облачность сильная, что выведели, что в Североуральске.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха плюс 16-18.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской

0: разгон до сотни за 4,8.
1: Шевы дом 9, офис 130, 12+.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «ЗА Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:15 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лим Попом».
3: У нас есть Леха. Он мебель собирает. А девушки для Лехи нет.
2: Опа. Ну, эфирной девушки.
3: Да, ну, девушки, которая будет бороться с Алексеем. Поэтому, девушки, вы можете прямо сейчас набирать 237-104. Леш, а что за мебель-то? Корпусная, мягкая, какая?
4: Катапультики, привет.
5: Приветики, привет.
4: Собираюсь корпусную мебель в основном.
3: Почем у тебя сборка кухни, скажи мне?
4: Ну, в среднем 25-30.
3: Нормально, что такое? Не дешевый сегмент, я тебе скажу. Кто на связи у нас? Алло.
6: Доброе утро, Елена меня зовут.
3: Елена.
5: Ой, привет, Лена.
3: А вы кем работаете, Елена?
6: Я менеджер унитаза.

0: В смысле так? Это у меня сын, когда по 10 минут сидит в туалете, я его так же буду называть.
1: Камергер стула.
0: Менеджер унитаз. Не, серьезно, ты торгуешь сантехникой?
2: Да,
0: мы помним тебя, да, да. Ну, есть какая-нибудь новинка, я не знаю, там, сезона 2026?
2: Новинка, не новинка, просто сейчас на данный момент очень актуален, например, цвет медь.
0: Медного цвета?
3: Ой, как интересно.
0: Подожди, так это
3: в ретро-стилистике,
0: мне кажется,
3: да?
0: Надо убрать просто фильтр при входе на квартиру, и все, у тебя будет унитаз медного цвета.
1: Ржа, чистить особо.
3: Ржа такая, да, вот идет. Да, это да, под да. ретро-стилистику идет, да? Ну, медная.
0: Под что-то. Ретро-стилистику долбите в полу дырку. Вот
1: а? Мне просто интересно, а есть какие-то вот эти высокотехнологичные, японские, которые тебе потом дуют вот это вот горным ветром?
0: На основе ИИ у тебя что-нибудь есть?
2: Нет.
4: С анализами сразу.
0: Ну, понятно. Нет, это знаешь, все унитазы, они так или иначе эти. Так, давайте поиграем. У нас для вас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто набирает три правильных ответа, тот будет в призах. Начнем. Мы утверждаем, что первый фильм для взрослых сняли в 1907 году. И длился он всего 7 минут. Веришь в это, Алексей?
5: Да.
0: А ты, Елена?
2: Да, да.
0: Ты прям смотрела, да?
1: Да. Именно этот видос.
0: Да, на 6 минуте 32 секунде такое происходит.
3: Мы утверждаем, что дейтинг – это процесс знакомства.
0: Дейтинг?
3: Да.
0: Леш, ты как?
5: Нет.
0: А и Елена не верит? Так, ну и заключительное.
4: Мы утверждаем, что зима по-турецки будет звучать... Кыс.
0: Это вот посвящается Королеву. Кыс. Ну?
5: Почему? Давайте поверим. Шутку.
0: Потому что он в Турции.
3: А.
2: Нет.
0: То есть вы не верите, Елена, а ты, Леш?
5: Верю.
4: А ты поверишь. Ладно.
0: Разберемся, сколько правильных ответов вы дали. Значит, по поводу первого фильма для взрослых.
3: Да, да,
0: правда,
3: да.
0: Правда, вот у меня прям вот, ну, полное ощущение, что вы смотрели это видео.
1: Так и на самом деле никогда никому больше и не надо.
0: Значит, именно в Аргентине снято. Сняли в 1907 году. Это первый вот такой откровенный фильм 18+. «Эль Сарторио» называется он. Не знаю, уж вы там найдете, не найдете.
1: Не мой фильм вот с этими, знаешь, перебивками, вставками, с текстом.
3: Расскажи сюжет.
0: Там три девушки с дьяволом, значит, почему-то в ручье это делают.
1: Они вот так решили начать индустрию?
0: А вы думали там что-то простое?
1: Я думал, как-то с миссионерской в кровати начали.
0: Нет, режиссер был неплох, но его хватило только на 7 минут. Поэтому тут вы оба правы.
3: То ли дело, пришел сборщик мебели... Денег расплатиться.
0: Ой,
3: нет.
0: Ну это уже не интересно.
3: Что? Интересно.
0: Это уже потом начинается.
4: Это невыгодно, но...
0: Да как унитаз с ржой.
3: Так, Алексей и Елена, вы что, не знакомились никогда? Дейтинг приложениями не пользуетесь? Да, дейтинг — это процесс знакомства, романтические отношения. Часто вот с онлайн-платформами связано. Приложения.
4: Сайты знакомств. Да, это и есть дейтинг.
0: Дейтинговые приложения.
4: Дейтинг — это когда быстрое знакомство.
0: Ну нет, ну уж что делать-то? Что, зато ты первый фильм для взрослых смотрела.
3: Да, да, да.
4: Так, зима по-турецки, да, будет кыс.
0: Кыс.
4: Кыс.
0: Кыс отсюда.
4: Да.
0: Ну, в общем, не хватило вам по, собственно, удачи друг для друга. Но ничего, не переживайте. Хоть и без призов, зато с хорошим настроением кричите вместе «Катапульта». 3-4.
5: Катапульта.
6: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
7: Мам, смотри, что могу.
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горках!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Председатель Совета ветеринаров.
2: Это я. Доброе утро, 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Пока мы все вместе, пока мы на трезвую пьем кофеечек наш.
3: У нас какие-то планы впереди, значит, пока.
2: Ну просто Александр вот скоро смоется, а мы...
4: У меня важная конференция.
2: Он доклад тут готовит, всю ночь готовил доклад, но сейчас я вам доклад готовлю. Предлагаю все вместе обсудить Жигана и его чил и расслабон. Но это невозможно. Просто вся лента, вся интернет-повестка просто бурлит.
5: Усыпана, да.
2: Да, подробностями его расправы летней, что он устроил у себя дома. Вдруг кто-то проснулся,
4: я
2: вообще
4: только в одном шоке, я офигел
2: почему
4: от того, что они молчали.
2: Да. Да, столько много, действительно, это было летом еще. И с детьми,
5: ну давай подробности.
2: Так,
5: да.
2: Значит, Джига устроил 10-часовой вооруженный кошмар у себя дома, держал прислугу и охрану в заложниках, стрелял по сотрудникам, кого-то избивал, кого-то пытался просто остановить. Все это было ночью. Вооружился карабином Сайга-9, собрал персонал, начал обвинять сотрудников, кто в воровстве, кого в сливе информации, кого даже в педофилии. Значит, одного прям заставил признаться и потом дал 5 минут на то, что, или сколько-то там минут на то, чтобы убежать. И
4: стрелял по бежащему человеку, бегущему.
2: Стрелял, да, в руку, в ногу. Дети в это время прятались по шкафам, звонили маме. Мама в это время была на неделе моды в Милане. В общем, там просто какой-то трэш и угар. Ну, конечно же. Кстати, сейчас
5: это
2: он...
5: все не на трезвую голову, давайте скажем. Да,
2: да, да, естественно. Угу. Вот, сейчас он в Израиле и записывает какие-то новый трек. Все, при этом все отрицает, говорит, что это на него там наговаривают.
4: Но Екатерина, это, видишь, пока мизует. Информация не доказана. Да.
2: Но на самом деле... Но
5: сама Самойлова подтвердила.
2: Все подтвердили, дети подтвердили с ними. С детьми работают психологи, которые работают вот после террористических актов. Вот такие вот. Вот там серьезный у детей шок. Значит, Ксения Собчак прогревает свое новое интервью с Оксаной Самойловой. Завтра оно уже выйдет, и мы узнаем все подробности, полную реконструкцию событий. Екатерина Мизулина подключилась и говорит, так, а почему он вообще просто без правовых последствий?
4: А там чувак, в которого он стрелял, ни заяву не написал.
2: Ну, и все остальные, естественно, все боялись, все молчали, и сейчас он в вип-рехабе за 5 миллионов рублей, с ним работает собственный шеф-повар.
4: А, ну в отпуске.
2: Он посещает спа постоянно, он, естественно, за ним постоянно кто-то присматривает.
4: Ну, я так понимаю, что если это все действительно докажут, парень, вот, которого он стрелял, докажут.
2: Ему грозит вообще-то до 7
4: уголовка,
2: лет.
4: Уголовка.
3: Я очень надеюсь, минимум, что присадят, ну потому что это уже жесть какая-то. Посадят, вообще... а там я думаю, что он весь срок будет каждую свою татуировку объяснять.
4: Да лучше бы, знаешь, вот вместо того, чтобы перетирать эти подробности, сразу бы написали, что употребил.
2: Чтобы не употреблять.
4: Да, чтобы понимать.
2: Ну и в продолжение, раз мы звезд обсуждаем, еще у нас есть время, стало известно, почему от Стаса Михайлова ушла жена. Ты же еще не знаешь?
3: Вот, это меня сильно волновало.
4: Давай, давай, колись, маленький.
2: Якобы кумир разведеночек отстранил от дел свою супругу, которая годами была его менеджером.
4: Была его кассиром.
2: И очень жестко решала дела. Вот, и даже новички в коллективе не задерживались. И тут процессы стала контролировать новая команда. И в этой команде молодая, симпатичная помощница. Она стала отвечать за имидж певца, как он сейчас выглядит, за организацию его концертов. И все. Жена, так сказать, говорит, все, я
4: вот там оно,
2: обиделась.
4: Вот оно, вот оно, вот оно.
3: Ничего, пройдет время, эта молодая выяснит, что у него работают-то в основном только голосовые связки уже.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
1: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
12: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
16: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
17: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
18: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
17: Поехали. Скажи адрес.
18: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
17: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Ани.
1: Гремишка Клигушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
4: Реклама ООО «Обамонтовский» на 66743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342-227-2087.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на Google Ломбард.
8: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
10: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
11: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
12: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
13: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
14: Катапульта.
15: Баба!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:37 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Ну а на посту Саня. Что там, Санек?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Жесть жесткачевая от фронтовых бригад до вокзала по космонавтов в обратном направлении. Сразу с первого километра тоже стартует пробка до фронтовых бригад. Шевская фронтовых бригад тоже страшаком практически во всех направлениях. Заезд в город по космонавтов тоже стоит. И выезд со стороны Шевской перед, получается, торговым центром и перед перекрестком с космонавтов тоже встал. Затруднениями в движении Донбасская автомагистральная Бебелетова Туйская, пробка слитая, машиностроители в направлении 40-летия и проходной, также затруднение на Халтурина перед Готвальда в оба направления, авария произошла на Московской ближе к Малышево, Малышево стоит со стороны стадиона, затруднение в движении со стороны Дворца молодежи, стоит весь участок Серафимы Дерябиной от Кольца до Шаумяна, чтобы вы понимали, авария еще в районе Барнина. С затруднениями в движении сама улица Шаумяна, что перед Серафимой Дерябиной от Белореченской, что от Белореченской до улицы Чкалова-Фурманова. Чкалова тоже вся упакована. Затруднения на протяжении всей улицы Московской через юго-запад до улицы Щерца. Объездная весь кусок от Московской до Амундсена встал. Со стороны Кольца тоже стоят люди. Дегенина-Краснолесье в пробках. Выезд широкой речки в пробках перед объездной Радуга. Там этот вот переезд через трамвайные пути, будь он не ладен, тоже с пробками. Дальние рубежи, предельные, там в оба направления пробки. Новосибирская, пробки и в сторону Вторчика, и оттуда. С затруднениями в движении район Уктуса и до Глобуса тоже придется стоять. Машинная Белинского примерно одинаково в сторону центра. Подстаивает сейчас улица Большакова практически на всем протяжении в направлении Белинского. Улица Ленина тоже с пробкой. Затруднения со стороны Восточной до Мамино-Сибиряка. На Жибайке норм, два моста Калины норм, Комсомольская не норм. В сторону Пионерки от Малышева пробка начинается. В районе Блюхера тоже толкучка. Гагарина в оба направления с затруднениями между Советской и Блюхера. Ну, ребят, короче, да, самое пробочное время. Главное, езжайте аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
5: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Вы можете уже сейчас звонить, задавать вопросы, высказываться. Мы об автомобилях разговариваем на автомобильные темы. Про конкретные машины, пожалуйста, дозванивайтесь прямо сейчас. Ждем с удовольствием. Значит, тут сегодня ночью, да, действительно готовился, как вот коллеги сказали, к большому мероприятию. Смотрел статистику по различным направлениям. И могу сказать, что за последние несколько лет видно очень серьезное устаревание автопарка, то есть средний возраст машин, пробеги, все растет. Люди переходят уже больше на вторичные запчасти, либо на дубликаты. Ну и как бы единственная, наверное, категория, которая не коснулась, это автобусы и общественный транспорт. Ну тут понятно почему. Кто на связи у нас? Алло.
6: Здравствуйте, Константин.
2: Здравствуйте, Константин, слушаю вас.
6: У меня вопрос такой по машинке самоемка фактор. Это бензиновый полный привод.
2: Это который New Action или
6: да.
2: Еще?
6: Да, да.
2: Ну, давай так. Изначально к этой модели было только две претензии. У них там была какая-то ошибка коробочная и по полному приводу подключению. А так, в принципе, как городской кроссовер, норм. Дизельный вариант, честно, не пользовал долго, но против, допустим, той же Куги он не выдержал. И если мы будем смотреть в динамике продаж, вообще Санъёнг в некоторых моделях просто просел. Могли бы добиться больших результатов, честно. Сейчас пытаются вернуться, непонятно, правда, что из этого выйдет. Но в любом случае, если ты на вторичке нашел достойный по цене вариант и по состоянию, а у них действительно есть такие варианты, выскакивают с одним владельцем там и так далее, я считаю, что вариант рабочий, учитывая, что все остальное будет, ну, примерно на 300-400 тысяч дороже.
6: Нет, я просто вот владею уже 7 лет где-то примерно.
2: О, вот...
6: 2014 года он, и пробег уже 300 тысяч.
7: Ну вот я и говорю, таких как ты достаточно много среди владельцев этого транспорта, но владельцев немного. Понимаешь? То есть как бы вроде модель-то была интересная, а чего нет-то? Ну вот, к сожалению, тут как бы есть нюансы.
6: А какие болячки здесь? Это есть по ним?
7: Да, в основном там все было связано, вот говорю, первые партии, которые приходили, там было, были какие-то ошибки по коробкам, да, вот по подключению полного привода. Проблемы, наверное, больше связаны с размером платформы, комфортностью там и так далее. Если тебя это все устраивает, смысл их какой обсуждать? Если, допустим, смотреть после обновления, да, там много всяких интересных. У тебя же второй рестайлинговый.
6: Да.
7: Вот, соответственно, там было много интересных плюшек, но вот если мы будем смотреть там даже корейские какие-то варианты, креты те же самые и так далее, но они сразу рынок съели. И Актеонам, ну, не оставалось ничего, кроме как стоять где-то в стороне, смотреть замочную скважину за этим, за всем. Хотя, еще раз повторюсь, машина интересная, тем более с дизелем, у тебя же механика.
6: Нет автомата.
7: А у тебя на автомате. Но я бы не расставался пока, честно тебе скажу.
6: А?
7: Ну, не расставался бы я пока заменить, но это надо вот опять же прыгать в сторону корейцев, а там будет цена на порядок дороже.
6: Все понятно.
7: Спасибо. Так что езжай спокойно, пока все нормально. Да, пробег большой, но ничего, может и еще. Следующий звонок примем 237-104. Вы можете прямо сейчас дозвониться, высказаться, либо присоединиться к нашим обсуждениям. Можно свой вопрос озвучить, можно мнение какое-то рассказать, тему актуальную для автомобилистов поднять. Алло. Потише приемник, пожалуйста. Алло.
8: Алло, добрый день. Доброе утро.
7: Да, привет.
8: Хотел бы узнать про Kia Sorento Prime, дизельный 2.2.
7: Нужен с тремя рядами прям?
8: Да нет, обязательно.
7: А зачем тогда смотришь Prime? Ну, ладно, как бы это уже личное. Давай так, для путешествий машину ищешь или что?
8: Ну, повседневная езда, дома, жена, я.
7: Основная машина для тебя и жены?
8: Да, да.
7: А что, не Sportage тогда?
8: Ну, маловат маленьким, хочется побольше машины.
7: Ну, вот честно, я положа руку на сердце. Просто тоже хотел в свое время купить большой трехрядный автомобиль. Дети подросли, часть из них вообще мне сказали, не надо меня трогать, я с друзьями буду ездить. Я понял, что я большую часть времени просто вожу пустой воздух. Ну, как бы смотреть трехрядный автомобиль, наверное, для меня кажется странным, но, может быть, я не понимаю ваших нужд. Может, вы там за городом живете, и вы возите в этой машине все, что угодно. Скажем так, у этих моделей три больных направления. Первое, попадание влаги в систему полного привода, в эти муфты, подключалки там с ржавчиной и с отключением полного привода от напруги и износа бывает достаточно часто вопросы. Второе. Много вопросов прилетает по дизельным вариантам. Там же Санта-Фешки еще туда же, только дизеля. Они достаточно популярны были. Вот дизель-то едет, бензин относительно нет. Я почему Sportage предложил? Потому что там моторы по 2.4, что у Тусана, что у Sportage ехали хотя бы. Что касается предназначения, да, багажник норм, но это же надо возить что-то постоянно в нем, он полупустой, как бы, и еще в двухрядных версиях он шумноват. А теперь, что касается плюшек. Огромная комплектация с зимними опциональными вещами, там, какими-то штуками и так далее, но электроника и еще один камень преткновения, который может тебя развернуть от этой покупки. Состояние самого автомобиля, достаточно высокая вторичная стоимость. Вот.
8: То есть мы можем посмотреть все-таки в сторону Sportage.
7: Ну, я говорю, что если вам нужен просто автомобиль повыше с багажником, ну, это вот, это Sportage. Этих вариантов будет тоже много, переплачивать не надо будет. Здесь же конкретно переплата идет за круизер, за три ряда, за то, что там у тебя можно повозить что-нибудь большое и так далее. Ну, как бы стоит или нет, это уже личное дело каждого. Просто если это семья многодетная, вариант сразу понятный. Там немного вариантов на выбор-то. А если это для вас с женой, ну, тут я бы подумал, честно. Стоит ли переплачивать такие деньги, может, посвежее Спартака взять?
8: Понял.
7: Спасибо. Спасибо. Тебе удачи. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
9: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: 25 сентября.
7: Открытие магазина «Доброцент».
6: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
7: Екатеринбург, Артинская, 28А.
6: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок месте порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-25. 6+.
8: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
9: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Центр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
8: Это новый Тенет плюс.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для данных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
13: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а праздник какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
15: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, и специалистам позвони. Набери 201-55-33.
16: Паравье мото! Да, Паравье мото!
17: Паравье мото! Пришло мое время! Паравье мото!
18: Это песня какая-то? Пара-пара, емото, мото-мото.
16: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от емото все!
19: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
20: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru.
21: И по Богатырев Анатолий Валерьевич, ОГРНП 304-667-404-800-092.
22: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
23: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
24: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
23: Черри, LG, Тенет, в автобан на любой цвет и бюджет.
24: О, и по

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Доброе утро, 8:53 в Екатеринбурге.
6: В это время с нами новости на радио «Пилот».
5: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Осмота Джилина Билимбаевской 8Б.
7: Доброе утро. Россия приветствует американское приглашение президента Путина на саммит Большой Двадцатки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет агентство «Интерфакс». Саммит Большой Двадцатки пройдет в Майами 14-15 декабря. В G20 входят 19 государств, включая Россию, Китай, США, Германию, а также 2 региональных объединения – Евросоюз и Африканский Союз, напоминает РБК. В Екатеринбурге к отоплению подключили более 72% школ, садиков и больниц. Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Гейко. Он оценил ход модернизации магистральных тепловых сетей и процесс подключения объектов социальной сферы к отоплению. Так Владимир Гейко проверил, как идут ремонтные работы на улице Кишиневской. Социальные объекты здесь уже подключены к теплу. Жилые дома смогут сделать это с 25 сентября. Всего в городе отопление есть в 500 домах. Напомню, отопительный сезон начался с 15 сентября. В первую очередь к теплу подключают социальные объекты. Музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова похоронят в Подмосковье на Перепеченском кладбище. Об этом сообщили агентство РИА Новости в его семье. Дата прощания пока неизвестна. Музыкальный критик скончался скоропостижно после неудачного падения с лестницы в Якутии, куда приехал на гастроли. Ударился головой. Ему было 58 лет. Сергей Соседов окончил журфак МГУ с красным дипломом. Стал широко известен в середине 90-х в программе «Акулы пера». В последние годы он вел телепрограмму «За гранью» на телевидении, а также был членом жюри популярного шоу «Суперстар» на НТВ. За год в городах-миллионниках в России закрылся почти 1% бургерных или 2360 заведений, пишут ведомости, ссылаясь на данные геосервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в мегаполисах, наоборот, выросло в среднем на 47%. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто предлагает качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда, в том числе со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции, повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу, пишет газета.ру. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до вечера сегодняшнего дня. Причиной смога названа сухая и теплая погода со слабым ветром, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосфере. По прогнозам Росгидромета, теплое бабье лето ожидается до конца сентября. Чуть прохладнее сегодня, в пятницу и в субботу, но будет солнце, преимущественно без осадков. Температура в пятницу всего плюс 15, в субботу 16 градусов тепла. Но с воскресенья по вторник до плюс 19 днем, в будущую среду солнечно, плюс 16. Таков пока предварительный прогноз. Официальный курс доллара 84.40, евро 96.74.
3: Информация на правах рекламы.
8: А что это он на меня так смотрит?
9: Вы ему очень понравились.
8: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
9: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
8: Рэй, подкати-ка поближе.
10: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота

0: плюс 12 и 14, облачность сильная, что в Ивделе, что в Североуральске.
1: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха плюс 16-18.
2: Пилот FM.
3: Реклама.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Одна минута десятого в Екатеринбурге. За окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:05 в Екатеринбурге, 24 сентября, четверг, на календаре. За окном 13 градусов. Ну, нормально.
1: Все еще приятно, но вот если посмотреть наверх, начинаются какие-то серые движения, как будто что-то приближается. Ну, вроде сегодня должно палить в какой-то момент, нет?
0: Нет, нет.
1: Я тебе скажу, у неба другое мнение по этому поводу. Как будто, ну ладно, будем надеяться, что туча мимо пройдет, и мы все-таки сегодня немножко солнышку порадуемся еще, пока вот это вот лето ваше, которое...
0: Мы с Андреем как раз разговаривали о том, что вот сентябрь — это самое красивое вообще время года.
2: И немножечко октября, самое начало.
1: Ну да-да-да, но вот пока осень вот эта, литературная, картинная осень, когда все как-то вот приятненько.
2: Такая интеллигентная, да?
1: Вот эти девочки
2: осенняя
1: в кедах фотографируют ноги в листьях.
2: Да.
1: В общем, история есть. Про безумие и отвагу. Вру, на самом деле просто безумие. Мужик-аргентинец один инсценировал свое похищение, чтобы выманить деньги у жены. Там есть загвоздочка. Но не суть.
2: Она его не стала выкупать, да?
1: Нет, она ситуацию даже не до конца выкупила, мне кажется. Ну, в общем, ей приходить начали сообщения, мол, похитили, деньги неси.
0: Ваш муж у нас.
1: Ваш муж у нас, нас ваш муж. И, естественно, денег у нее никаких не было. Она пошла, сообщила полиции. Полиция отследила телефон. Сидели там, сторожили, да, в засаде возле торгового центра, где, казалось бы, похитивший вот этот вот, похитившего человека телефон отследили, а там за рулем один сидит вот этот ее муж. Конечно же, сразу все проверили. Выяснилось, что он по поводу всего соврал и объяснил свое желание, вот это, вернее, свой поступок желанием денег получить с жены и свалить.
2: Он на первом этапе просчитался. Денег у жены нет.
1: В этом и прикол. У
2: подготовка
1: них в семье работает она. Я думаю, ты что, вообще идиот? То есть я прям представляю, как он...
2: Парни, схема нерабочая.
1: Да-да, он пишет такой,
2: абсолютно.
1: Дорогая, помоги! Вернее, пишет якобы преступник, что мы взяли вашего мужа, высылайте деньги. Она такая, ой! И тут же ему приходит смс-ка, дорогой, тут надо 2 миллиона. У меня откуда? Что вообще?
0: Ну, в итоге все равно он свалил только без денег теперь, получается.
1: Ну, да, но, слушайте, он хотел свалить от жены и...
2: И свалил.
1: Да, свалил. Я думаю, там лет на 10 примерно свалил. И будет весело, конечно.
0: Зато как ей теперь хорошо, а? Никого кормить не надо больше.
1: Вообще замечательно. Но хотя мы все еще выяснили, что денег-то у нее нету, поэтому такое.
0: На него у нее нет денег.
1: Но, да, хотя, кстати, да, действительно. Вот думаешь, вот такой вот муж, это что за беспонтовая покупка? Лучше там, не знаю, на маркетплейсе себе вот этих всяких прищепок закупить или что-нибудь такое.
0: 237-104. У нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый». Звоните, отвечайте на вопросы, получайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: И главный приз – автомобиль!
14: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на atsedifismastop.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Начинаем игру. Это может знать каждый. Ее спонсор ООО ВК «Эксперт». Только с 25 по 27 сентября. Урал Маркет. Креативное событие Екатеринбурга на Горького 4А.
3: С нами играет Александр. Он работает водителем. Говорит, можно сказать, дальнобойщиком. Но получается, можно как-то и по-другому говорить.
2: Привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе
2: ну
4: утро.
2: И на какие дальние расстояния, самые дальние ты ездил?
4: Да, сильно далеко не ездим. Омск, Ишим, Пермь,
5: но
4: Тюмень.
5: Это тоже не близко.
3: А на твой выбор профессии как-то повлиял сериал «Дальнобойщики»?
5: Синий огонек моей души, вот это вот, да?
4: С детства как бы любил, точнее мечтал, и вот...
5: На большой машине.
2: Ну, мечта детства, смотри-ка, исполнилось. Да, здорово.
3: Ну да, надо просто мечтать нормально, а то вот эти вот «я хочу быть космонавтом», ну давай, удачи.
2: Так, ну мы для тебя сегодня подготовили три вопроса. Вопросы будут о велосипедах. Ты как, педальки крутить любишь, нет?
4: Ну, вообще да, да.
2: Ну вот, давай, три вопроса для тебя, ответишь все верно, получишь приз. Итак, как называется самая популярная велогонка в мире?
3: Тур де Анды, Тур де Франс или Тур ля Франк?
4: Тур де Франс.
2: Тур де Франс, да, на слуху, конечно. А, второй вопрос. Слово «велосипед» является производным от двух латинских слов. Это «велокс» и «пед». «Пед» — это нога. А вот как с латинского переводится «велокс»?
3: Крутящийся, выносливый или быстрый? Велокс.
4: Крутящийся,
3: выносливый. Крутящийся, выносливый, быстрый. Велокс это...
2: Какая нога?
4: Это быстрый, наверное.
2: Быстрая нога, вообще-то так и переводится. Да, да, правильно, да. Молодец. А, ну и такой вопрос. Как правильно называется лежачий велосипед, позволяющий велосипедисту ехать полулёжа или лёжа на спине?
5: Так бывает.
2: Да.
3: Лакстром, бэкспед или лигерат? Как правильно называется лежачий велосипед? Бесплатный. Лакстром, бэкспед, лигерат.
5: Я думала, это только вот на фитнесе, когда ты делаешь упражнение лёжа велосипед.
2: Нет, есть такие.
3: Лигерат.
4: Третий вариант. А, это лигерант.
2: Лигерат.
4: Не знаю, пальцем в небо, наверное, лигерант.
2: Только он лигерат.
3: Но, да.
4: Или лигерат. Ну, да.
3: Именно он.
2: Мы принимаем твой ответ. Вообще выглядит это, конечно, вот я сейчас Андрею показываю, да. И называется это также лигерат. Да,
3: да, абсолютно верно. Но вот посмотрев на фотографию, я понимаю, что кому-то это может нравиться, но это явно тот вид транспорта. Вот я бы мимо такого с другом прошел, я бы еще 5 минут потом шуток накидывал, как придурочно это выглядит.
2: Есть такое, да. Ну а ты молодец, мы тебя поздравляем, будешь выбирать приз уже за кадром. Не клади трубку и кричи «катапульта». Давай, 3-4.
4: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Урал Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Лина.
2: Это я.
1: Доброе утро. 9:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Рабочий день у всех уже так почти начинается. Да. И вот боссом на заметочку. Оказывается, голосовые от начальства делают сотрудников менее продуктивными.
3: Да,
1: это вообще в чатике. Значит, в них сложнее искать конкретные задачи. А еще нужно потратить время на расшифровку. И поэтому работник выполняет задание дольше на 15-20%. И количество ошибок вырастает на треть. Потому что когда ты конкретно сформулировал задачу и написал ее словами, это четко зафиксировалось.
0: Mm-hmm. И это можно перечитать.
3: Да,
1: а
3: это самое удобное.
1: А когда вот эти вот сообщения, что-то сказал, что-то потом забыл, что-то досказал. В итоге действительно сотрудники... Что делать?
0: Я вообще, когда есть четкие какие-то указания, не люблю аудиосообщения.
3: Да, аудиосообщения это для праздных бесед.
0: Это да, просто поболтать, что-то обсудить.
3: Хотя там тоже, на самом деле, мое любимое, это голосовуху записать на 5 минут, мне потом 30-секундно отвечают, и такой, у меня что, время бесконечное, слушайте эту фигню.
1: А в Южной Корее и холодильники Samsung массово сломались после обновления и прямо перед общенациональным праздником. Люди готовятся, затарили эти холодильники.
3: В них все лежит вот это, которое не трогай до.
1: Там перестало работать охлаждение, погасла подсветка, ну как бы и бог с ней, но тем не менее сенсорный экран завис на обновлении, перестал реагировать. А когда у тебя все ИИшка делает, то есть там же ИИ анализирует, что у тебя закончилось в холодильнике, чего нет, что надо докупить, сама дозаказывает.
4: Внимание, заканчивается пивоз.
1: Вот это вот то, что мы без этого-то жить не можем. В общем, перезагрузка не помогла, сервисы оказались перегружены, у многих начала портиться праздничная еда, и вот это вот все.
0: Они выключились, что ли?
1: Они полностью, да, отключились.
0: Еще и заблокировались,
1: еще и заблокировались. А нет, открыть-то можно, но тем не менее, а люди-то уже привыкли, что все за них решает ИИ, и обычные холодильники тем временем продолжают. Дурачки-то вот эти, которые продолжили спокойно работать. Да-да-да. То ли вот это дело перед праздниками на балкон выставляешь пельмешки.
3: То ли вот эти наши, помните, славные советские холодильники, которые надо... Курица. Продукты положил. Надо. От ядерного взрыва в них спрятался. Это все сработает.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328 25 00.

0: они.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
9: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
11: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
12: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
13: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
12: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
14: Катапульта.
12: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:31 в Екатеринбурге. Давайте посмотрим на дороге города. Спонсор проверки. ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. На дорогах города по сообщению Яндекс.Карт всего 3 балла. Но есть затруднения. Например, на Космонавтов перед Челюскинцев сейчас большая пробка из-за дорожных работ. Также, кстати, на Челюскинцев в течение дня сохраняются затруднения, потому что там тоже ведутся дорожные работы. Еще, что касается Уралмаша, пока более-менее рабочее движение на машиностроителей. Перед Космонавтов лишь есть небольшое затруднение. Далее смотрим. На улице Московской случилось ДТП перед Малышевым в направлении Гурзувской. И, конечно, по Московской сейчас большая пробка. И на всех, кстати, прилегающих улицах тоже. На Татищева, на Ленина. А также на Радищева перед Московской в обе стороны затруднен проезд. Еще одна авария уже на Малышева перед 8 марта в среднем ряду случилась. Это в направлении Плотинки. Там тоже сейчас собирается большая пробка. Так, дальше смотрим на базу. Слегка затруднен проезд. Это от Белинского небольшая пробка. На улице Щербакова более-менее, кстати, рабочее движение. Ну и в целом город едет. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции с суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: катапульта.
1: Это что такое? Вы что творите? Вы что вытворяете? Вы что разы попутали?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро. 9:36 в Екатеринбурге. Ой, Линк, тебе микрофон включаю, включил,
4: микрофон, да, открывает. Мне включили микрофон, а вы открываете веб-камеру на сайте pilotfm.ru. Она вам сейчас понадобится, чтобы выиграть приз от нашего спонсора.
3: Это ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Мы разыгрываем беспроводную зарядку.
4: О, это какая такая, это нужная, да, вещь.
3: Поэтому давайте звоните 237-104. Мы показываем вам две картинки. Вам надо словосочетание из них сочинить.
4: Объединить. Смысл донести всего-то...
3: У меня, кстати, было два варианта, да, на эту картинку. Да, сейчас посмотрим, какой вариант будет у наших слушателей.
4: Да, но если что, мы подскажем, конечно же.
3: Потому что мы знаем правильный ответ. 237-104. Звоните, говорите, приз получаете. Все очень просто. Ну, конечно, заранее надо открывать. Тем более, что эта картинка у нас уже 3 минуты висит на сайте, да. Такая подсказанка можно, вам на будущее.
4: Можно в группе ВК смотреть, да, нас.
3: Это... Алло, алло.
4: О, здравствуйте.
3: Привет.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Да. Алексей.
3: Леш, ну и что ты думаешь? Какое словосочетание?
5: Я думаю, что это единый счет.
3: Такое. Один счет, да, да.
4: Мы,
3: да,
4: тут,
3: да,
4: сколько вариантов накидали. Мы тебя поздравляем, Леш. Вообще можно забыть про кучу разных паролей, дат оплаты. У «Планеты» мобильная связь, интернет и ТВ по общему договору и одному счету. Да. Как это удобно. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь беспроводную зарядку от мобильного оператора «Планета».
3: Ну и не клади трубку, да, кричи «Катапульта» давай. 3-4.
5: «Катапульта».
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. «Планета» — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще «Планета» дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
7: «Планета» — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТР Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Доброе утро. 9 часов и 51 минута в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Регинос».
1: Доброе утро. В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, почти на 34% выше показателя недели ранее, пишет российская газета. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового геноварианта. Ведомство внимательно следит за ситуацией, готово к любым сценариям, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловском Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ за неделю почти вдвое. С 14 по 20 сентября было выявлено более 33 тысяч вновь заболевших. Почти половина из них в Екатеринбурге. Показатель почти на 16,5% выше уровня предыдущей недели, но ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети, 65,5% от общего числа. Среди сезонных возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Врачи призывают соблюдать меры профилактики. Также свердловчан призвали привиться от гриппа. В регион ранее поступило почти 600 тысяч доз вакцины. Денис Паслер оценил итоги работы по модернизации поликлиник в Каменске-Уральском. Губернатор посетил два медучреждения, в которых провели капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике номер 3 обновили кабинеты и входную группу, оформили комфортную зону ожидания и установили современное лабораторное оборудование. В поликлинике номер 2 полностью обновили внутреннее помещение и обустроили прилегающую территорию. Губернатор отметил, что также в Каменске-Уральском продолжается модернизация школы номер 20 и строительство самого большого в области легкоатлетического манежа. Уральские туристы впервые предпочли Таиланду, Вьетнам из зарубежных направлений отдыха. По итогам сезона 2026 Вьетнам впервые опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у свердловчан. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло в 2,9 раза, то есть почти в 3, сообщили в пресс-службе одного из операторов связи. Самыми популярными зарубежными направлениями оказались Казахстан, Турция и Абхазия. Магнитная буря бушует сегодня на Земле самого слабого уровня G1 по 5-бальной шкале. По прогнозу, пик возмущения придется на период с 6 до 9 утра по московскому времени. Возмущение магнитосферы ученые лаборатории солнечной астрономии связывают с обширной корональной дырой на Солнце. Она протянулась от его южного полюса до экватора. Ожидается, что к вечеру и завтра магнитосфера начнет возвращаться в обычное спокойное состояние. Напомню, ученые не подтверждают прямого влияния магнитных бурь на здоровье человека. Но некоторые люди в такие дни отмечают усталость, головную боль, снижение концентрации внимания и проблемы со сном, пишет газета «Известия». Официальный курс доллара 84.40, евро 96.74.
2: Информация на правах рекламы.
3: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's.havailpro.ru.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Автохолдинг» «Джетур Лаки Моторс» Селькоровская 22.
5: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают плюс 18, пасмурно и, возможно, будет дождь к вечеру. А вот на севере области уже похолодало до плюс 12-14, облачность сильная, что выведели, что в Североуральске.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха плюс 16-18.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре

0: Моторс. Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Сельковскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10:51. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Билимбаевской 8Б.
1: Доброе утро. Россия приветствует приглашение президента Путина на саммит Большой Двадцатки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ранее о приглашении Путина на саммит сообщил госсекретарь США Марко Рубио и отметил, что это даст возможность организовать встречу с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами. Вопрос о проведении отдельной встречи Путина и Трампа пока не обсуждался, но Вашингтон открыт к таким контактам, пояснил Рубио. Саммит Большой Двадцатки пройдет в Майами 14-15 декабря в G20. 20 входят 19 государств, напоминает РБК. Трагедия с ребенком произошла в Екатеринбурге накануне вечером. Из окна 12 этажа новостройки на улице Ландау в Академическом выпала 3-летняя малышка. Она не выжила, пишет Ядин. Как рассказала соседка, которая вызвала скорую помощь, мать оставила дочку в квартире с 8-месячным младенцем, сама ушла в магазин. По ее словам, ранее соседи видели, как девочка открывала окно и выкидывала вещи из квартиры, пока мамы не было дома. К семье были претензии со стороны инспекторов ПДН. Информацию о гибели ребенка подтвердил источник портала Е1. По его словам, второго ребенка, младенца, у женщины забрали. В СКР ЧП пока не комментировали, пишет Е1. В Екатеринбурге нашли заправку, где можно заливать бензин в канистры. Особые условия ввели для владельцев топливных карт, чиновников и сотрудников спецслужб на АЗС «Газпромнефть» на улице Кислородная, 7/1, пишет Е1, ссылаясь на главу комитета общественного контроля Сергея Сеова. Это закрытая заправка для нужд города, но там бензин заливают в канистры сотнями литров. На горячей линии «Газпромнефть» подтвердили, что заправка на Кислородной только для спецтехники и других владельцев топливных карт. Но заправляться можно не больше 40 литров и только в бак. И есть объявление на колонках об этом. Однако это АЗС самообслуживание, и водители делают, что хотят, пишет Ядин. В небе над Екатеринбургом заметили необычное свечение, космическую медузу. Горожане сняли на видео атмосферный оптический эффект. Он выглядит как гигантский полупрозрачный светящийся купол. Позади извилистые инверсионные следы, напоминающие щупальца. Метеоролог Алексей Пулин пояснил, что космическая медуза – атмосферный феномен, который возникает при запуске космических ракет или испытаниях баллистических снарядов. Визуальный эффект образуется в сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт, но его прямые лучи еще освещают. На большой высоте расширяющийся шлейф выхлопных газов от ракеты-носителя, пишет Ядин. Между тем, астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении. Новым космическим объектом стала экзопланета, по размеру напоминающая Нептун. Она вращается вокруг красного карлика GJ3090b. Это небольшое и холодное светило. Такие составляют абсолютное большинство звезд нашей галактики. Открытие сделали астрономы из Лондонского университета Королевы Марии. В дальнейшем астрономы планируют искать другие планетные системы с похожей архитектурой, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Информация на правах рекламы.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
5: Осмото!
3: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
7: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают плюс 18, пасмурно и, возможно, будет дождь к вечеру. А вот на севере области уже похолодало до плюс 12-14, облачность сильная, что выведели, что в Североуральске.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха плюс 16-18.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
11: А напоследок я скажу.
10: катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту. Начинали с Сашкой, заканчиваем с Андрюшкой.
5: Такое разнообразие у нас сегодня.
7: Так жизнь она и ведет себя.
5: Бабьи вечеры или как они там называются?
7: Чего?
5: Ну чего? Праздник у нас бабий.
7: Какой? Ну празднуйте.
0: Прям в календаре?
5: Так все же каждый день. Пока такая погода.
0: А что в календаре сегодня?
5: В календаре сегодня. Ой, ну я не знаю. Ну Всемирный день моря сегодня. Какие у вас моря там?
0: Празднуют где-то без нас.
5: Моря. Ага. Море проблем, а может быть...
7: Море посуды.
5: Море посуды, да-да-да. Ну, можно придумывать много всего вот этого. Всемирный день горилл. Горилл, я тебе горилл.
7: Я честно, иногда тяжело понять, где ты продолжаешь рассказывать праздник, а где ты уже, ну, начинаешь с ума сходить откровенно.
5: Сегодня просто всем нужно танцевать. Сегодня Всемирный день Болливуда, вот это Джимми, Джимми. Болливуд-то что он индийский, да.
7: Да, но там, мне кажется, он все меньше становится со временем про танцы и все больше про невероятный экшен.
5: Я перепутала. Не просто бабьи вечерки, а капустные вечерки.
7: Капустные бабьи вечерки?
5: Рубили капусту девчата, квасили ее на зиму, а мужики варили пиво.
0: А мужики просто квасили рядом сидя, да.
7: Что поделать, распределение обязанностей.
0: Да,

0: Your husband is coming.
1: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 16-965-81-15-330.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский заступил на вахту микрофона. Мы в высшем пилотаже и продолжим наслаждаться новой музыкой скоро. Сейчас осветим дорожную ситуацию в проверке на дорогах. Спонсор программы ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Водители, прислушайтесь, по сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по Артинской от дома номер 4 до Армавирской, по Блюхера от Мира до Раевского, по Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. Движение затруднено по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Автомагистральной от переулка Проходной до Бебеля, по Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Мерцают Восточная от Куйбышева до Декабристов, Халтурина от Кирова до Готвальда. Пульсируют проспект Космонавтов от ЕКАТ до ЖД Эстакады и Донбасска от Норильского переулка до Автомагистральной. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа «Высший пилотаж». Витрина новой музыки на 104.10 FM доступна всем ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков «Высшем пилотаже» вас заинтересовал и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Теннет» на Щербакова 144. Музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно. На Московской 218-Б.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
1: УК Simaland Co. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
2: И главный приз... автомобиль!
0: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Атаки беспилотников по регионам России минувшей ночью были не такими массированными, как в предыдущие дни. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО сбили 40 дронов. Атаки отражали в приграничных регионах, а также в Тверской, Ростовской областях, над Крымом и Кубанью. Административное строение нефтебазы повреждены в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, пожар на предприятии не зафиксирован, пишет «Москва-24». Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается, предупреждают в Роспотребнадзоре. За неделю в регионе пострадали еще 57 человек. С начала сезона в больницы из-за укусов обратились 18 тысяч свердловчан. Но показатель ниже в 1,6 раза прошлогоднего, ниже среднего многолетнего уровня. Больше всего пострадавших в Байкаловском, Слободо-Туринском и Ивдельском районах. В стационары с подозрением на клещевой энцефалит попали 126 человек, с клещевым боррелиозом 265. По данным лабораторных анализов, на клещевой энцефалит пришлось менее 1,5% проб. Лаймборрелиозом оказались заражены 46,5% проверенных клещей, пишет «Комсомольская правда». Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в нападении на академика Никиту Зезина. Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, фигуранты Александр Риверук и Аркадий Вагнер останутся под стражей до 27 ноября, пишет «Новый день». Напомню, известный селекционер Никита Зезин скончался на 68-м году жизни после инцидента с детьми, которые ездили на квадроцикле по полю. На нем были высажены образцы растений. Отцы детей оскорбляли и ударили пожилого ученого и его заместителя. У ученого случился инфаркт. Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом, который в этом году будет больше привычного. В конце сентября ФНС традиционно начинает рассылку, об этом пишет портал 66, и напоминает, что с 2020 годов транспортный налог не рос, но в 2025 вырос. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну лошадиную силу, но с 2025 года составила 14 рублей. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году ставки налога продолжат индексировать. Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
10: Lucky Motors, G-Tour.
11: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе трейдинг до конца сентября этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: А в секретной фонотеке у нас для вас сейчас бодрящий инструментальчик «That's right». Все правильно. От Кристина Лазич. Supernova Remix. На 104.10 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Просто космос в прямом эфире на 104.10 FM. Fastboy Music Sounds. Только что, чуть раньше, Алекс Уоррен, Fever Dream. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Мы в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». В ближайшее время в эфире Oasis, Tucala, Доминик Файк со своими песнями. Примерно в 12:20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья, хороший приз, есть за что побороться. Полетели?
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
8: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о «Автомобильная столица Урала».
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Прочувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
9: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдин».
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, вот и он, обещанный чуть ранее конкурс на 104.10 FM. Набирайте 237-104 и выигрывайте хороший приз. Наш спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. На кону сумка-набор «Мечта автомобилиста». 13 предметов от дилерского центра «Хавейл». Набирайте 237-104 и выигрывайте. Похоже, кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Алексей.
2: Алексей, очень приятно. Я Дмитрий. Алексей, у вас случайно не «Хавейл»?
3: Нет. Я не «Хавейл».
2: Ну, тогда будем гадать. Сейчас вот конкурсный вопрос. В автомобилях «Хавейл» есть система мониторинга слепых зон. Каким образом автомобиль дает знать водителю, что появилось препятствие? Варианты ответа. Водительское кресло слегка вибрирует. В салоне загорается свет или звучит специальный звуковой сигнал? Как вы думаете?
3: Мне кажется, звуковой сигнал.
2: Точно, Алексей, верно. Звуковой сигнал действительно предупреждает в такой ситуации водителя. Ура, вы становитесь счастливым обладателем нашего приза набора автомобилиста из 13 предметов. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес, вещайте.
3: Хочу передать привет жене и пожелать всем хорошего настроения на целый день.
2: Ну, хотите, передавайте, желайте. Давайте, Алексей.
3: Я пожелал всем хорошо.
2: Хорошо, спасибо, Алексей. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. А я немножечко разверну, так сказать, этот приз. Да, комплектация в сумке для хранения. Находится аптечка, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, перчатки, трос, фонарик, набор для ремонта проколов, плащ, дождевик и салфетка, а также изюминка набора, башмак противооткатный, плюс мультитул. Алексею повезло. На этой неделе, вот в это самое время, мы разыгрываем такой шикарный приз. Еще один конкурс будет завтра в это же самое время. Принимайте участие и привет всем, кто подключался. Знаете, мы когда вот сейчас придумывали неправильные варианты ответа, водительское кресло вибрирует, подумалось, а хорошо бы руль немножко вибрировал, да, справа и слева. Если помеха справа, руль так чуть-чуть правую ладошку пощекотал. Или слева. Интересно. Идея на миллион. Позвоните, куда следует. Музыка вернется скоро. Минут через 10 нас ждет «Катапульта на бис». Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.

0: звони.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
4: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
3: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
4: Ну нет, 2 мотоцикла я не потяну.
3: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
4: Серьезно? А это где?
3: Пара-пара, и мото-мото-мото.
5: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емото.ру.
6: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
10: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, и доченьками тоже. Ну, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки, а тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой?
4: Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Ноут-ФМ.
1: Реклама.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лим-Попо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
8: А на горках!
11: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
3: Реклама ООО «Авалон Росмедина» 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки в кредитный кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 323 227 2087.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Осмото Сервис», «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Минприроды Красноярского края прошли обыски и выемка документов в рамках дела о нападении медведей на людей. С начала сентября зарегистрировано свыше 120 сообщений жителей региона о выходах зверей в населенные пункты. С начала сентября погибли 6 человек. Как сообщили в СКР области, на сотрудников местного Минприроды завели уголовное дело о халатности, так как чиновники не приняли необходимых мер по регулированию численности медведей. По всей Сибири ликвидировано как минимум 200 потенциально опасных животных. Нашествие медведей также фиксируют в регионах Дальнего Востока, напоминает «Коммерсант». Между тем, в Свердловской области медведи этой осенью несколько раз видели в населенных пунктах в Краснотурьинском районе и в самом городе. В среду зверь зашел на участок в СНТ номер 18, сообщила накануне единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого медведи видели 3 дня подряд с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, написали горожане в соцсетях. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе возле колонии, пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в ЗАГС собрание по списку КПРФ, напоминает «Новый день». Поклонники музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова пишут скорбные комментарии в соцсетях, выражают соболезнования его семье. Россияне отмечают его остроумие, компетентность и неподкупность. Журналистка Ксения Собчак, выражая соболезнования родным Соседова, назвала его символом музыкальной журналистики с 90-х годов и до наших дней. Напомню, телеведущий неудачно упал с лестницы в Якутии, куда приехал судить конкурс красоты. Ему было 58 лет. Широкую известность Сергей Соседов получил в 1990-е в программе «Акула пера», позже участвовал в музыкальных телепроектах, был телеведущим на НТВ. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встреч проведет «Кинопоиск», текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В «Осмото» от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Это Джили в «Осмото». Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию «Комфорт».
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5. 5-3-3.
13: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: 2,5 минуты легкого релакса в секретной фонотеке «Радиопилот». С нами Шоук. Тема называется «After You». Во всех хит-парадах музыкального направления «Deep House» на этой.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял. Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
10: Учитель, как вы мудры.
9: Да это не я. Мне в букете сказали.
10: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
9: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
14: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: Мам, смотри, что могу!
16: Лето, как будто и не заканчивалось.
17: Завтра снова в Лимпопо.
16: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
15: А на горка!
3: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренний, вечерний, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
18: Мечта!

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: Полчаса без рекламы.
5: Только музыка.
6: На Радио Пилот.
5: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
7: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Украина согласна на прекращение ударов по энергообъектам. Об этом сообщил президент Зеленский в интервью Axios по итогам встречи с Дональдом Трампом. Сейчас на повестке дня предложение прекращения огня в энергетической сфере. «Мы готовы», сообщил политик, цитирует его Лента.ру. Между тем, глава МИДа России Сергей Лавров заявил накануне на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке о том, что Москва не будет делать паузы во время проведения СВО, так как научена горьким опытом. Россия готова только на всеобъемлющее заключение мира, пишет газета «Известия». На Серовском тракте отремонтируют участок, на котором из-за колеи ввели ограничение скорости и массово оштрафовали водителей, пишет Е1. Идет речь о широком отрезке трассы с 10 по 20 километры от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. В перечень работ входит укладка прочной асфальтобетонной смеси, замена металлических барьерных ограждений, установка новых сигнальных столбиков и другое. В прошлом году Серовский тракт стал абсолютным рекордсменом по количеству штрафов за превышение скорости. Их получили 180 тысяч водителей, отмечает агентство. Автомобилисты не замечали знаки, либо игнорировали их. Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается. Об этом предупреждают в преддверии теплых выходных в Роспотребнадзоре области. За неделю в регионе пострадали еще 57 человек от укусов клещей. С начала сезона 18 тысяч. При этом показатель в 1,6 раза ниже прошлогоднего и ниже среднего многолетнего уровня. В стационары с подозрением на клещевой энцефалит попали 126 человек, с клещевым боррелиозом 265. По данным лабораторных анализов, на клещевой энцефалит пришлось менее 1,5% проб. Боррелиозом оказались заражены 46,5% проверенных клещей, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга создают огромный мурал Николая II на здании управления Федеральной службы госстатистики на Толмачева, 23. Размер рисунка на стене составляет 20 метров в ширину, 10 в высоту. Завершить его планируют за 1,5 месяца. На создание работы также открыт сбор. Всего требуется немногим более 4 миллионов рублей. Пока собрано около 1,5 миллионов, пишет «Урару». Планируется, что в последующие годы, во время царских дней, крестный ход будет проходить под этим муралом. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Она призналась в том, что не могла поверить новостям об организации такого выступления. «Вы знаете, какое количество стран закрыли перед ним двери в виде отзыва виз и обнуления его концертов? С десяток. Ему закрыт въезд именно из-за его нацистских, антисемитских высказываний», напомнила Мария Захарова. Ранее организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге заявили, что вернут зрителям деньги за билеты, если выступление в итоге отменят, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого, 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого, 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в «Лаки Моторс» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дашинг» от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дашинг». Селькоровская, 22.
10: «Лаки Моторс» «Джетур».
11: Некоторая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
7: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
7: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
14: Новая музыка. Секретной фанатеке. Радиопилот.
0: В секретной фанатеке снова с нами дипхаус-продюсер Соса, S-O-S-A, он из UK. Тема называется «Italian Job». Итальянская работа. В переводе аналог русского «сделано на тяп-ляп». Пусть работа спорится под супертемой на 104.10 FM. Соуса, Italian Job, секретная фанатека, радиопилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я погребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
13: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
14: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
15: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
16: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото.
14: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
17: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
18: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.
19: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
20: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
21: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
22: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
21: Это не ремонт, а праздник какой-то.
22: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
23: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
24: 25 сентября.
25: Открытие магазина «Доброцен».
24: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
26: Екатеринбург. Артинская, 28А.
27: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок месте порядка получения узнавайте по телефону 8-343-202-025-6+.
28: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни и мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
29: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
30: Дневной драйв на радиопилот.
31: No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
32: One sip,
31: bad for me.
32: One hit,
31: bad for me.
32: One kiss,
31: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
8: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет статы продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
9: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
10: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
15: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
16: Обоморский 66-743-401. Выгод складывается с учетом программ покупки в трейдинг кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342-227-2087.
17: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
18: Границы Европы и Азии.
19: Лучший майонез. Уральский рок.
20: Три десятки. Такси нашего города.
21: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
22: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
23: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
24: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
25: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильная столица Урала.
1: Я плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» – есть чем гордиться.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 47-201-5533.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Действует и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмото Сервис», «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Банк России готов смягчить регулирование по кредитам на защиту критической инфраструктуры. ЦБРФ даст банкам послабление по судам, которые выдаются юрлицам для инвестирования в защиту производства или инфраструктуры от атак беспилотников. Об этом сообщила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии Международного банковского форума, пишет РБК. По словам Набиуллина, это минимизирует будущие потери. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в текущем году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Среднедушевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Показало исследование финансового университета при правительстве России, пишет газета «Ведомости». С начала года показатель в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличился на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли в частности Благовещенск, Миасс, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск. Плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске. Минус 1%. В Новошахтинске и Прокопьевске минус 6%. Пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрании по списку КПРФ. Напоминает «Новый день». Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встречи проведет Кинопоиск, текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
7: «Осмото»!
5: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот ИП Агеев Артем Алексеевич», шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
0: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Насималенд.ру.
2: УК Насималенд. Город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
4: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
2: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭ «СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Осень вот наступила, и поменялись запросы покупателей. Такие покупки стали... Вырос, во-первых, спрос на покупки, которые я сейчас перечислю. Ну и цены на них тоже выросли. Ну. Это имбирно-пряничный латте.
4: Так.
3: Свечи. Пледы.
4: Свечи какие? Суппозитории?
3: Формы для выпечки и кружки. Все. Наборы для глинтвейна сейчас пошли. В общем, осень будем проводить красиво.
5: Сейчас уже тепло. Надо покупать елку, игрушки, вот это, знаешь.
4: Вот это вот история вот с пряничными, имбирными. Я сегодня еще говорил об этом, я такой: ребят, вам если кофе не нравится, не пейте кофе. Зачем вы его продолжаете заказывать, но со всеми маскирующими возможными...
3: Еще и без кофеина.
4: Да, тоже это обожаю.
5: Да, я без кофеина кофе.
3: Я пью горький. Прямо вот без сахара. Прямо американо. Нет, ну не эспрессо.
5: А давай эспрессо. Нет.
4: Вообще-то это... россияна теперь. Ты не в курсе изменений некоторых.
3: Ну, кстати, вот мне сегодня задали вопрос.
4: Да.
3: Именно ко мне обращаясь. Как лечить гастрит?
4: Как лечить гастрит быстро на ранней стадии?
3: Причем, Лина, как лечить гастрит?
4: По тебе видно.
3: Ну, во-первых, да, у меня хронический гастрит. Еще там и параллельно синдром раздраженного кишечника. Ну, это чувствуется,
5: да? Да.
3: Вот. Так я хочу сказать, кофе пить нельзя. Нет, реально, вот он у меня есть, и я кофе пью, просто
5: страдаю и пью.
3: Ну, попробуйте стол номер 2 по Певзнеру, это всегда приятно.
4: А вообще, знаете, Александр, который задал этот вопрос...
3: Это не Морозов?
4: Не-не-не, я вам честно скажу, вот сколько Лину знаю, ни разу не слышал про ее гастроэнтерологическое образование, поэтому, может быть, она не главный эксперт.
5: Может быть, ее не надо слушать, да.
3: И то, что я... Кто видел, когда что я мучаюсь?
5: Мы видели, что ты мучаешься, но диплома гастроэнтеролога мы не видели.
3: Я не мучаюсь, у меня все хорошо.
4: Микрофоны... Мне так плохо, мама, помогите.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН. Об этом сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жанна Эль Баро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. Представители США, а также страны Африки и Южной Америки не стали присоединяться к антироссийскому заявлению, которое озвучила Украина перед началом совбеза ООН. Но его поддержал ряд стран, в том числе Канада, Эстония, Швейцария, Италии. Глава МИДа России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк накануне. Он выступит с трибуны 26 числа. Свердловские власти приняли решение о регулировании численности медведей и начнут отстрел, сообщили порталу Е1 в департаменте по охране животного мира. Напомню, жители Краснотуринска уже не раз видели медведей. 3 дня подряд хищник появлялся в поселке Рудничном в 12 километрах от города. Также медведи видели в Ивделе. Напомню, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. Сегодня СМИ пишут о 2 трагедиях в Туве и в Вологодской области. По словам специалистов, животные выходят к людям из-за нехватки пищи в лесах. Кроме того, медведи сильно расплодились. В предстоящие выходные на ЖБИ в Екатеринбурге изменится движение трамваев. На остановке Каменной Палатки будут ремонтировать пути. Трамваи не будут ходить по улице Сыромолотова от остановки УРФУ до конечной 40-летия ВЛКСМ в оба направления. С полуночи субботы 26 сентября до 5 утра понедельника 28 числа. Кроме того, на время ремонта ограничат движение автотранспорта по улице Сыромолотова от Владимира Высоцкого до дома номер 10А. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, пишет агентство ЕАН. При покупке квартиры на вторичном рынке большинство россиян привлекают риэлтора или агентство, таковых 69%. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% – помощь на отдельных этапах, показал опрос пресс-службы «Авито недвижимость». Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав, а также подготовку документов и организацию расчетов. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения, пишет Урару. Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, еще 4 пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Тайфун не пойдет в континентальную часть России. Он пойдет на Аляску через Берингово море, сообщает «Москва-2». 24. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's.havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
11: Lucky Motors, Джетур.
12: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
8: Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
12: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 17 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: Играть с нами будет Евгений. Он работает водителем. Доброго вечера.
2: Привет.
0: Евгений.
3: Добрый вечер.
0: Скажи, кого или что возишь?
3: Начальникова.
0: А сейчас он с тобой?
3: Конечно.
0: И как он относится к твоему участию в конкурсе? Болеет за тебя? Или уже выписывает тебе штраф?
3: Болеет.
0: Ну хорошо. Пусть выздоравливает. Евгений, а в какой сфере вообще работает твой начальник, ты знаешь?
4: В сфере пассажира.
0: Я так и не расслышал правильный ответ. Он был? Его не было, да?
3: В строительстве.
0: Может быть, он какие-то словечки нам интересные подкинет? Или ты какие-нибудь странные знаешь, которые мы могли бы потом взять себе в арсенал и загадывать другим людям, чтобы не только ты страдал?
2: Цензурные только.
0: Да, есть такие. Ладно, у нас для тебя есть одно словечко, которое нам всем хорошо известно, но истинное его значение знает далеко не каждый. Слово «паспорту». Что же оно означает на самом деле?
2: Возможно, это на самом деле вид причала для швартовки крупногабаритных судов. Может быть, так называется кусок картона с вырезанным посередине отверстием под рамку, либо это заверенная копия официального документа.
0: Так что же такое паспорту, если мы не берем того самого карлика из Форт Боярда? Кто же это? Что это такое?
3: Второе.
0: Второе это что такое второе?
2: Что там было?
0: А? Второе это...
3: Про картину.
0: Про картину что-то, да. Кусок картона с дыркой, да, посерединке?
3: Да.
0: Вот и паспорту настоящий. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Тем более, это чистейшая правда, да? В это вот, собственно, отверстие это вставляется фотография, рисунок или гравюра.
4: Ну да, если бы это был порт для крупногабаритных судов, это было бы отдельным видом издевательства.
0: Евгений, мы поздравляем тебя с успехом. Давай определяться с подарком, что начальнику будешь дарить.
4: Итак, есть у нас билеты на спектакль «Серебряная копытца» 15 октября в 14:30 в театре «Кукол». Его покажут. Есть билеты на концерт «Сократа и Леры» 26 сентября в «Фабрика Ивент Холл». Также билетики на 26 сентября в клуб «Нирвана» на концерт «Без Б» и «Друзья» группы. А вернее, группы «Без Б» и его друзей. А есть призы от участников фестиваля «Урал Маркет». Это гидролат ягодный для кожи, лица и тела, плюс ягодный микс с сублимированными ягодами от аграрного дома Ивановых. Есть свеча в дереве от Ольги Ермаковой. И косметичка с вышивкой от бренда «Модно». Либо можем вообще за эфиром продолжить это обсуждение.
0: Что, Евгений, думаем?
3: За эфиром.
0: Хорошо, оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
5: Свет,

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
0: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенные.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
2: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00. В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 3 балла. Плотновато на Артинской от Книжного переулка до Армавирской. Сложности на Щерце от Машинной до улицы 8 марта. Встает в пробку Турбинная от улицы Учителей до Космонавтов. Также немного придется задержаться на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской и подставить Московской от Хомякова до проспекта Ленина. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
3: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
2: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
3: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто хочет поиграть сегодня во что-то новенькое. В столице Урала 16:31. С вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
0: Сегодня у нас состоится выпуск, релиз игры, которую некоторые ждали, фанаты, я думаю. И это Silent Hill Townfall. Новая часть во франшизе. И давайте разберемся-ка с ситуацией. История здесь рассказывает вот про главного героя, который на островном городке Сантамелия на берегу его просыпается. Ну и уже вопросы, да?
2: Ну, просто анаграмма букву перепутал.
0: Да. Ну, в общем, начинает он заходить в город, а там, конечно же, туман, а в тумане всякие разные жужи бродят. Также в городе все равно встречаются люди, и почему-то все люди в городе его знают, хотя он вроде как первый раз там. Ну и, понятное дело, без спойлеров не обойтись, и поэтому я не буду их давать, сами понимаете, история про то, как он начинает выяснять, почему он там и почему его знают.
2: Знает его, потому что он пьяный там не раз чудит.
0: Да. Он бухает постоянно, в речку падает, его вымывает на берег.
3: Это в Диско Элизиуме такое было, это мы знаем.
0: Да, ну, скорее всего, потому что звучит как мысль пьяного. Потому что, вот, знаете, давайте так сразу это скажу на пороге. Это неплохой хоррор, но это вообще не Silent Hill. Вот на этой игре я впервые действительно всецело ощутил, потому что у меня закрадывались эти чувства еще на предыдущей части, где действия в Японии проходили, где если в игру напускать тумана, это не делает ее Silent Hill'ом. А здесь игра настолько не Silent Hill, что буквально не это название города.
2: Ну видишь, у нас люди, как только увидели туман, говорят Silent Hill.
0: Да.
2: На этом решили сработать.
0: Каждое утро, вот это в 5 утра летом.
2: Высоцкого края не видно, все.
0: Да, Silent Hill, начинаем. Но в любом случае, здесь они все-таки больше уходят, наверное, к выживательному вот этому хоррору, чем другие части. Здесь есть оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, все равно вы можете обороняться, но при этом больше упора все-таки на то, чтобы спрятаться или же устранять противников через стелс. И для этого здесь основной инструмент выдают, который игроку, это портативный ламповый телек, который может видеть, где находится. Он как радар, короче, действует.
2: Как рация раньше была, которая шипела.
0: Да, раньше шипела рация, и это было круто, атмосферно, и здесь они тоже не хотели. Потому что если бы... кстати, да, что важно, игра от первого лица. Это первый, по-моему, Silent Hill от первого лица. И они хотели, чтобы это не было отдельной частью пользовательского интерфейса, а интегрировать телевизионный экран в руки персонажа можно только от первого лица нормально. Причем много разговоров про то, что это, скорее всего, частично то, что хотел когда-то Коджима выпустить со знаменитым трейлером PT, который должен был превратиться в игру Silent Hills.
2: Там, где Норман Ридус был.
0: Да, с которым они вместе потом пошли Death Stranding делать. В любом случае, это неплохой хоррор. Я, честно, вот как бы ни старался, не поворачивается у меня язык сказать хороший. Потому что, ну, учитывая, сколько особенно независимые разработчики понаделали похожего за последние годы, оно уже не чувствуется чем-то особенным абсолютно. И вот игровые механики были и с камерами, и с телевизорами, и с радарами, и совсем подряд с лидарами делали всякое. Поэтому ничего нового особо тут нету. История очень косвенно, иногда едва мизинчиком задевает оригинальную историю Silent Hill, но в основном тоже просто какая-то левая история, условно помещенная во вселенную. И тут непонятно. Я честно скажу, мне кажется, что это тот случай, где, наверное, да не надо. Вот антирекомендация. Не стоит своих денег, откровенно, потому что... Да, по классике. Я не могу посмотреть точную цену, потому что в долларах не совсем везде. Она еще и недоступна в России, понимаете? Это вообще просто череда причин, почему, наверное, не стоит. Либо ждать скидки, либо, ну, вы в курсе. Но определенно за ту сумму, за которую ее сейчас продают, она просто не вытягивает. Поэтому, если вы любите Silent Hill, ждите скидку. И вот тогда уже, в принципе, качайте Silent Hill Townfall. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит. Сантехника. сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
3: Реклама ООО «Авалон Русский» 1-66-743-4-1. Выгода складывается с учетом программ покупки выгодных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2087.
4: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
2: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето, как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
9: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
10: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
9: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 16 часов и 46 минут. А с вами на 104.10 навигатор.
1: И напоминаем, ребята, что завтра уже катапульта вылетит, выедет и будет вести эфир из автоцентра «Восток» в городе Березовский, кольцевая 4. Можно к ребятам заглянуть, а если не получается, то все равно посмотреть, что там происходит на видеотрансляции, которая размещена на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток».
2: Противники голосовых сообщений сейчас довольно ухмыляться будут. Эксперты тут заявили, что голосовухи в рабочих чатах убивают продуктивность сотрудников. То есть среднее время на выполнение задачи за прослушивание сообщений резко увеличивается на 20%. Во-первых, сообщение приходится переслушивать несколько раз, прежде чем взяться за задачу. Там и само ТЗ хромает, потому что диктовка голосом увеличивает количество ошибок. Именно так, да. То есть постановка задачи сразу размытая, становится более размытая, чем могла бы быть. А во-вторых, прослушивание сообщений создает эффект информационного шума, что мешает сконцентрироваться на глубокой какой-то работе. Поэтому задачи выполняются дольше и хуже.
0: Ну, благо, очевидно, в каких-то мессенджерах есть кнопка расшифровать хотя бы что-то. И там потом...
2: Если они грамотно это делают, опять-таки...
0: Не во всех, конечно, мессенджерах эта штука есть бесплатно.
2: Денег занести иногда надо.
1: Но, ну и будем честны, могут быть недомолвочки, потому что если ты немножко невнятно сказал, вот уже талон превратилась в ген.
0: Мне понравился такой фрагмент переписки, где девчонка отправляет парню голосовое, он слушает, и говорит, там ничего не было, а я молчала.
1: Да, он такой, да, а я все равно слушал на X2.
0: Думаю, что-то быстро молчишь.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто берет попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». «Осмото Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Центробанк надеется на снижение инфляции. Эксперты ЦБ ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, называют высокие процентные ставки и рост сбережений. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%. Одна из главных задач регулятора обеспечить ценовую стабильность, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, а эта процедура проходит на первом заседании, это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполняется 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 21-м прошел в ЗАГС собрание по списку КПРФ. В 23-м отказался от мандата, который перешел к внуку застройщика Владимира Конькова Станиславу Блохину, напоминает «Новый день». Спектакли по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы. Премьера намечена на май-июнь следующего года. Александр Козлов играл в группе с момента ее основания. Именно он придумал название группы. Он написал музыку для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер, вертолет» и других. Александр Козлов ушел из жизни в 2001 году. Вокальные партии в будущем спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Екатеринбург присоединится к международной акции «Забегу Виксид Бхарат», который ежегодно проходит более чем в 150 городах мира. Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет 27 сентября на центральной набережной города. Сбор участников в 9:30 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В «Осмото» от 2 199 000 рублей. Скидка по трейд-ин до 400 000 рублей.
5: Это Джили в «Осмото». Крутое что-то.
7: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию «Комфорт».
9: Но солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
10: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
11: Похолодание пока продолжается. Завтра, 25 сентября, температура воздуха в Екатеринбурге ожидается от 8 до 14 градусов выше ноля. Небо весь день обещает облачное. Спасибо, что все еще без осадков. А ветер не то чтобы прям подует, ожидается совсем легкий, восточный, 1 метр в секунду.
12: Вот с одной стороны продолжаются похолодания. Это логично при переходе от лета к осени. Но когда это в моменте просто говорится как похолодание вот сейчас без привязки к сезонам, меня это люто бесит. Попробуй еще раз сказать.
11: Продолжается похолодание.
12: Да, раздражаешь.
1: Пилот FM.
13: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Кузбасс.
1: Привет всем, кто набирает в попутчики радиопилот. В столице Урала 17 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи», а каменно-металлургов 82.
3: И мы разрешаем вам подглядывать. Сделать это можно на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте на видеотрансляции.
4: Если вы плохо спите, но со здоровьем у вас все в целом тип-топ, вот вам информация на поразмыслить. Психолог рассказала, что проблемы со сном, да, могут быть из-за беспорядка в спальне, то есть большое количество визуальных раздражителей.
1: Поэтому не получается уснуть на куче всего.
4: В общем, раздражители, да, они повышают когнитивную нагрузку, мешают расслабиться перед сном. Разбросанная одежда, куча предметов на нелогичных местах, открытые ящики, бумаги.
1: Разве темнота не решает все эти проблемы?
4: Но она же не кромешная, так или иначе.
1: Должна быть такая.
4: Ну да, какие-то блэкаут-шторы, вот это все.
3: Нет, тут еще один вопросик, типа, я понимаю, но если психологи не в курсе, когда я пытаюсь заснуть, я закрываю глаза. Просто привычка такая. Всем рекомендую, кстати, знаете, неплохо помогает.
4: Но перед сном же ты все равно смотришь на вот это вот, если вдруг бардак, ты смотришь на этот бардак, он напоминает тебе о незавершенных делах, у тебя есть какая-то вот фоновая тревога.
1: А одежда на стуле, это бабка, вот она. Шевелится.
3: Она еще видно, вот будто пальцем прям тянется ко мне костлявым.
4: Страшно.
1: Ну, в общем, прибирайтесь, ребята, особенно перед сном, если хотите спать крепко.
4: Ой, да.
1: Ну и не забудьте про налоги. 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе. Плотновато на Артинской от Книжного переулка до Армавирской. Сибирский тракт не радует движением от переулка Активистов до Восточной улицы. На Космонавтов сложности от Артинской до Челюскинцев. Также подставит Ленина от Бажова до 8 марта. И придется немного задержаться на фронтовых бригад от Норильской до Шевской.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получает. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
3: А прямо по курсу вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
5: Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В Акаме на «Металлургов-82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» и на 66 743 4 01. Выгода складывается с учетом программы покупки в кредитный кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.

0: желаний.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
3: ООО УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
10: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
12: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик СКМ Библиотечная». Привет всем, кто любит проводить время интересно и с пользой в столице Урала 17 часов и 12 минут.
1: Воскресенье 27 сентября в той же Нирване на Шевченко 9 с концертом выступит уже фолк-рок группа «Тролль гнет ель». С презентацией нового альбома ребята углубились в северный фолк и поэкспериментировали с жанрами. Говорят, что новые песни понравятся как поклонникам, так и новым слушателям, которые любят скандинавские народные мелодии, стилизованные под хард-рок.
2: А вот что делать с тем, что я не сильно люблю современные панк-группы, но я очень ценю, что они делают с названиями своих групп. Как-то хочется поддержать за это только.
1: Я их даже слушала, кстати. Неплохие, правда, ребята. Правда, много про пиво, но все равно нормально. Билет стоит 1600 рублей, 16+. А еще с 25 по 27 сентября, то бишь с завтрашнего дня, по воскресенье с 12 до 8, развернется в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А на Плотинке «Урал Маркет». Мероприятие, как всегда, собирает мастеров, фермеров, художников, музыкантов. Будут осенние коллекции, крафтовая еда, живой винил, искусство,

0: Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
3: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
2: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
3: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
2: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
3: Серьезно? А это где?
2: Пара-пара, Емото-мото-мото.
4: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
5: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огренип 304-667-404-800.
6: 25 сентября.
7: Открытие магазина «Доброцен».
6: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
7: Екатеринбург. Артинская, 28А.
6: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядки получения узнавайте по телефону 8-343-2025. 6+.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр», «Екатеринбург Юг». Привет всем четырех более-менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 27 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: Для начала выясняем, кто набрал 237-104. Вопрос риторический. Пока никто. Поэтому я говорю.
0: Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы этот звонок действительно состоялся и неожиданно не прервался. Тоже печально, когда такое происходит.
1: Да, особенно вот эти, когда, знаешь, поднимаешь трубку, а там это же просто естественные звуки связи, но тебе кажется, что кто-то пошебуршал и сбросил.
0: Да, что-то там щелкнуло немножко, думаешь, ну...
1: Возюкался там что-то.
0: 237-104.
1: Хотел мое алло для телеметрии своей вот этой вот украсть, да?
0: Алло.
1: Привет. Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
2: Можно...
0: Сергей?
2: Алексей,
0: видимо, по громкой связи сейчас, Алексей, поскольку тебя плохо слышно. Можешь на обычный? Спасибо. Скажи, Алексей, а где трудишься, чем занимаешься вообще?
2: Компания «Горизонт», монтажник ради электроаппаратуры.
0: Ух ты, как будто я сиськи прочитал.
3: Отчитался прямо.
0: Четко. Видимо, давно там работаешь, да?
2: Ну да, с 18 года.
0: Серьезно. А вообще с детства увлекался какой-то вот темой с аппаратурой, с паечкой?
2: Да нет, я сам строитель. Так получилось, подвернулась

0: перешел и вот.
1: Довольно в итоге?
2: А сейчас вообще ручная пайка используется где-нибудь?
0: Да, то есть платы, печатные платы, там навесной монтаж делается, все это.
3: Я просто старыми технологиями.
2: Да, я же тоже радиотехник по образованию. Я иногда на современные платы смотрю, и я такой: где мне такой паяльник взять?
3: Это что-то очень миниатюрное должно быть.
2: Здравствуйте, а можно мне вот с жилом, вот как нос комара?
3: Алексей, знаешь ли ты суть нашего конкурса? Кто сказал, или стоит о ней немного поведать?
0: Лучше бы объяснить, да.
3: Хорошо, у нас для тебя есть цитата одна. И три варианта того, кто эти слова мог произнести. Но лишь один из ответов верный. Отгадаешь, какой же правильный, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
1: Я недавно сам всех мучил, наговорил много лишнего. Я неважно вел себя в этом году, а теперь вот жалею. Кто это сказал? Возможно, это были слова Джигана. Может быть, это фраза «Чудовище» из мультфильма «Красавица и чудовище», либо это цитата Кевина МакАлистера из фильма «Один дома».
3: Я недавно сам всех мучил, наговорил много лишнего, неважно вел себя в этом году, а теперь вот жалею. Кто же это сказал?
0: Кевин МакАлистер.
3: Почему именно он?
0: А почему-то мне вспомнилось... Вот,
3: прямо
0: вот
3: слово в слово совпало с правильным ответом. Так и есть, это были слова из фильма «Один дома». Джиган сказал, что это был клип вообще. Поздравляем тебя с успехом, Алексей. С подарочком определимся за эфиром. Оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
3: 3-4.
0: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе уже 6 баллов стоит сибирские тракты декабристов от переулка Активистов до улицы Чапаева. Много транспорта на Восточной от Советской до декабристов. Не едется по Малышево от Бажова до Максима Горького. Также затор на Ленина от Восточной до 8 марта. И придется задержаться на Гурзуфской и Куйбышево от Белореченской до улицы 8 марта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
6: Уже 8-я пара за неделю.
4: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
7: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defizgd.ru.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильная столица Урала.
1: Я куплю, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни и специалистам позвони. Набери 201-5533.
9: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
10: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
11: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3». Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 17 часов и 45 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: Некоторые новости у меня есть по поводу, ну, вообще, сотрудников, да, корпоративной сферы. В общем, денежные премии предлагают заменить похвалой. В
0: социальных сетях. Не похвалой даже.
2: Да, я тоже думаю, хотя бы.
1: В общем, в социальных сетях сейчас активно обсуждается, что начальники все чаще хвалят сотрудников словами и отказываются от денежных вознаграждений. Эксперты говорят, что постоянные бонусы рано или поздно становится привычкой.
0: Работники... А вот похвала никогда не надоест.
1: Да,
3: слово доброе.
1: Воспринимают как часть зарплаты просто. Добрые слова, вот они всегда, и кошке приятно. И по этому поводу высказывались несколько предпринимателей. Один вот основатель сети салонов красоты сказал, мы в бьюти-индустрии давно используем похвалу, например, вручение дипломов во время корпоратива. Это, наверное, вот эти вот...
0: Почетные грамоты то же самое.
1: Главной умнички коллектива ни разу не заплакала, в туалете не считается. Ну, в общем, мы используем, говорит это вот последние 15-20 лет, на секундочку, денежный бонус, говорит, ты получил, потратил, а такой вариант более длительная мотивация. Согласны или нет?
2: Вот просто наблюдая истории некоторых знакомых, я думаю, проблема не в том, что люди предпочитают прям премии. Премии в какой-то момент становятся оскорбительными. Мне как-то рассказывал знакомый чувак, он работает в офисе, и, короче, у них прям собрание устроили, где премировали жестко. И думал, ребята, все сделали, все классно, вы все молодцы, по полторахе в конверте каждому.
1: Вау!
2: И они все такие, один раз в магазин!
0: Это премирование или кремирование, я не совсем знаю.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет, заявил представитель главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться, фейк. Минфин России предложил облагать НДС по ставке 22% зарубежные интернет-покупки россиян. Как пишут ведомости, это предложение вошло в подготовленный Минфином бюджетный пакет. Платить налог должны будут электронные торговые площадки. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования на 200 евро. В Минфине объясняют инициативу необходимостью выровнять условия торговли на российском рынке. Пока это только законопроект. В Екатеринбурге продолжается процесс подключения тепла в объектах образования и здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день тепло дали в 177 школ, 414 садиков, 129 объектов здравоохранения. Также тепло подано более чем в 1000 жилых домов. Массовый запуск тепла в жилых домах начнется с 25 сентября. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также информацию можно получить в городской диспетчерской службе по телефону 304-1205, сообщает «Новый день». Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели трехлетней девочки в академическом районе Екатеринбурга. Предварительно девочка выпала из окна 11 этажа, когда осталась без присмотра взрослых, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может оказаться самым теплым за последние 69 лет. Пока первым в рейтинге значится сентябрь 1957-го. Со средней температурой плюс 15,3. В этом году пока у сентября показатель около плюс 14. В российский прокат вышел фильм «Романовы. Преданность и предательство» о Николае II. Картина посвящена последним годам жизни последнего императора. Доллар 84,40, евро 96,74.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинес» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинес» на Высоцкого 3.
7: О чем не скажут?
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ЗАО «Автохолдинг», «Джетур», «Лаки Моторс», «Селькоровская 22».
8: В пятницу на этой неделе можно все еще не бояться дождя, по крайней мере, так обещают. Ну и солнца тоже особо не ждем. Небо весь день будет облачным, ветер подует слабый, с востока 1 метр в секунду, а на термометре пока прохладно. Днем до плюс 14, утром плюс 8, вечером плюс 11.
9: А я вот надеюсь, что все-таки не ждали, а солнце такое «Получилось! Прикинь, ребята, вырвался с работки, заглянул!»
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
13: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская 22.
14: Джетур.
15: Некоторые цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
17: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 34 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов. Плотно на Сибирском тракте и Декабристов от переулка Активистов до улицы Чапаева не едется по Стрелочников и Черепаново, Челюскинцев до остановки Черепаново. На Малышева затор от Бажова до Максима Горького, также подставит Куйбышева от 8 марта до Московской, не едется по Космонавтов от Артинской до Челюскинцев и придется задержаться на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик, его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ожидайте, вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
2: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Константин.
2: Здравствуйте, Константин. Слушаю вас.
3: У меня вопрос такой по машинке «Самоянг». Это бензиновый полнопривод.
2: Это который New Action или
3: да.
2: Еще?
3: Да.
2: Ну, давай так. Изначально к этой модели были только две претензии. У них там была какая-то ошибка коробочная и по полному приводу, подключению. А так, в принципе, как городской кроссовер, норм. Дизельный вариант, честно, не пользовал долго, но...

0: Но против, допустим, той же Куги он не выдержал. И если мы будем смотреть в динамике продаж, вообще Сан-Йонг в некоторых моделях просто просел. Могли бы добиться больших результатов, честно. Сейчас пытаются вернуться, непонятно, правда, что из этого выйдет. Но в любом случае, если ты на вторичке нашел достойные по цене варианты по состоянию, а у них действительно есть такие варианты, выскакивают с одним владельцем там и так далее, я считаю, что вариант рабочий, учитывая, что все остальное будет, ну, примерно на 300-400 тысяч дороже.
1: Нет, я просто вот владею уже 7 лет где-то примерно.
0: О, вот.
1: 14-го года он, пробег уже 300 тысяч.
0: Ну вот я и говорю, таких, как ты, достаточно много среди владельцев этого транспорта, но владельцев немного. То есть как бы вроде модель-то была интересная, а чего нет-то? Ну вот, к сожалению, тут как бы есть нюансы.
1: А какие болячки здесь? Это есть по ним?
0: Да, в основном там все было связано, вот говорю, первые партии, которые приходили, там были какие-то ошибки по коробкам, да, вот по подключению полного привода. Проблемы, наверное, больше связаны с размером платформы, комфортностью там и так далее. Если тебя это все устраивает, смысл их какой обсуждать? Если, допустим, смотреть после обновления, да, там много всяких интересных. У тебя же второй рестайлинговый.
1: Да.
0: Вот, соответственно, там было много интересных плюшек, но вот если мы будем смотреть там даже корейские какие-то варианты, креты те же самые и так далее, но они сразу рынок съели. И Актионам, ну, не оставалось ничего, кроме как стоять где-то в стороне, смотреть замочную скважину за этим, за всем. Хотя, еще раз повторюсь, машина интересная, тем более с дизелем, у тебя же механика.
1: Нет автомата.
0: А у тебя на автомате. Но я бы не расставался пока, честно тебе скажу.
1: А?
0: Ну, не расставался бы я пока заменить, но это надо вот опять же прыгать в сторону корейцев, а там будет цена на порядок дороже.
1: Все понятно. Спасибо.
0: Так что езжай спокойно, пока все нормально, да, пробег большой, но ничего.
2: Хотел бы узнать про Kia Sorento Prime, дизельный 2.2.
0: Нужен с тремя рядами прям?
2: Да нет, обязательно.
0: А зачем тогда смотришь Prime? Ну, ладно, как бы это уже личное. Давай так, для путешествий машину ищешь или что?
2: Ну, повседневная езда, дома, жена, я.
0: Основная машина для тебя и жены?
2: Да, да.
0: А что, не Sportage тогда?
2: Ну, маловат маленьким, хочется побольше машины.
0: Ну, вот честно, я положа руку на сердце. Просто тоже хотел в свое время купить большой трехрядный автомобиль. Дети подросли, часть из них вообще мне сказали, не надо меня трогать, я с друзьями буду ездить. Я понял, что я большую часть времени просто вожу пустой воздух. Ну, как бы смотреть трехрядный автомобиль, наверное, для меня кажется странным, но, может быть, я не понимаю ваших нужд. Может, вы там за городом живете и вы возите в этой машине все, что угодно. Скажем так, у этих моделей три больных направления. Первое, попадание влаги в систему полного привода, в эти муфты, подключалки там ржавчиной и с отключением полного привода от напруги и износа бывает достаточно часто вопросы. Второе. Много вопросов прилетает по дизельным вариантам. Там же Санта-Фешки еще туда же. Только дизеля. Они достаточно популярны были. Вот дизель-то едет, бензин относительно нет. Я почему Sportage предложил? Потому что там моторы по 2.4, что у Тусана, что у Sportage ехали хотя бы. Что касается предназначения, да, багажник норм, но это же надо возить что-то постоянно в нем, он полупустой, как бы, и еще в двухрядных версиях он шумноват. А теперь, что касается плюшек. Огромная комплектация с зимними опциональными вещами, там, какими-то штуками и так далее, но электроника и еще один камень преткновения, который может тебя развернуть от этой покупки. Состояние самого автомобиля, достаточно высокая вторичная стоимость.
2: То есть мы можем посмотреть все-таки в сторону Sportage.
0: Ну, я говорю, что если вам нужен просто автомобиль повыше с багажником, ну, это вот, это Sportage. Этих вариантов будет тоже много, переплачивать не надо будет. Здесь же конкретно переплата идет за круизер, за три ряда, за то, что там у тебя можно повозить что-нибудь большое и так далее. Ну, как бы стоит или нет, это уже личное дело каждого. Просто если это семья многодетная, вариант сразу понятный. Там немного вариантов на выбор-то. А если это для вас с женой, ну, тут я бы подумал, честно. Стоит ли переплачивать такие деньги, может, посвежее Спартака взять?
2: Понял.
0: Спасибо. Тебе удачи. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто считает, что движение – это жизнь. С вами на 104.10 «Вечерний навигатор».
1: И напоминаем, ребята, что «Радиопилот» и «Турбокартинг» проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Завтра уже мы в прямом эфире «Радиопилот» выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Так что успевайте последний денек поучаствовать. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Житель Минска сдал арендованную PlayStation в ломбард, чтобы обновить себе гардероб. Значит, в милицию обратился мужчина пострадавший, сказал, что стал жертвой обмана, когда сдал в аренду дорогостоящую игровую приставку. И задержали молодого парня, у него раньше уже была судимость, ему 21 год, ну как-то вот успел за это время. Он нашел объявление о сдаче консоли вместе с комплектующими вот на сайте, встретился с владельцем, официальный договор заключил, после этого забрал приставку и сдал в ломбард, накупил себе шмоточек прекрасных, но его после этого очень быстро задержали, ущерб составил 125 тысяч рублей. Понятно, что там уголовное дело возбуждено. Ну, в общем, вот так вот он себе обновил шмотки.
0: Ну, дофиле в СИЗО-то показал какой-то. Немножко осенняя коллекция какая у нас сегодня.
1: Вот это вот. Получается, приставку сдал, а все равно доигрался, да?
0: Получилась подставка даже. Не приставка.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
0: Или правильнее сказать, присяд.
3: Пилот FM. Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
9: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
10: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
11: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями и подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
12: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Его дизайн, уважение. К вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
19: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: bad memories.
1: Внимание всем постам на 104 навигатор.
2: Бум!
1: Навигатор.
3: Привет всем, кто настроился на 104 и не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Белимбаевской 8Б.
2: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
5: Добрый вечер. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекций продолжает увеличиваться. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в этом году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Таковы итоги исследования финансового университета при правительстве России, пишут ведомости. С начала года показатели в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличились на 21% к тому же периоду прошлого года. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске – -1%, в Новошахтинске, Прокопьевске – -6%. В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей обновят Серовский тракт. Дорожники отремонтируют участок от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 10 по 20 километр. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок. Ширина дороги более 20 метров, предусмотрены 6 полос. Дорожникам предстоит уложить асфальт, заменить старые барьерные ограждения, расчистить водопропускные трубы, выполнить прочие работы, пишет «Комсомолка». Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Подмосковье, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на окружение известного телеведущего и музыкального критика. Дата прощания пока неизвестна, о смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после неудачного падения на лестнице в отеле. Широкую известность Сергею Соседову принесла программа «Акулы пера». Позже он участвовал в проектах «Ты суперстар», «Суперстар возвращения» и других музыкальных шоу. Трехдневный «Уралмаркет» будет проходить в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября в Уральском центре развития дизайна. Посетителям представят работы местных мастеров, продукцию уральских фермеров и творчество местных художников и музыкантов. В программе «Осенние коллекции», «Крафтовая еда», «Живой винил» и «Искусство» – все в одном месте. В программе также творческие мастер-классы для детей и взрослых. Занятия будут проходить без записи все три дня. Вход свободный. Доллар 84.40, евро 96.74.
6: Информация на правах рекламы.
7: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
8: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
7: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
9: Осмото!
7: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 0 8. Подробности в салоне.
10: Внимание, водители и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
11: Похолодание пока продолжается. Завтра, 25 сентября, температура воздуха в Екатеринбурге ожидается от 8 до 14 градусов выше 0. Небо весь день обещает облачное. Спасибо, что все еще без осадков. А ветер не то чтобы прям подует. Ожидается совсем легкий, восточный, 1 метр в секунду.
12: Вот с одной стороны продолжаются похолодания. Это логично при переходе от лета к осени. Но когда это в моменте просто говорится как похолодание вот сейчас без привязки к сезонам, меня это люто бесит. Попробуй еще раз сказать.
11: Продолжается похолодание.
12: Да, раздражаешь.
2: Пилот FM.
13: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Агутиным спели песню под названием «Наплевать на всех». Небольшой фрагментик прокрутим для тебя. Отгадаешь, какое слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы? Тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
1: Конечно.
0: Ну, полетели!

0: Мы можем повторить задание текстом, Сергей, если в этом есть необходимость, она и присутствует?
1: Да. Хорошо. Да, потому что если вам меня плохо слышно, мне почему-то как-то и вас очень...
2: Это телефонная связь, она сжимает звук, поэтому да. С песнями тяжело.
0: Сейчас
2: вообще.
0: Сейчас текстика повторим, будет все понятно.
2: Где внутри Давайте. Квартиры свет давно не включен, и цветок водою никто не поливал. Хорошо, что фикус достаточно... Что о нас ты скажешь едва? Что?
1: Колючий?
0: Рифма правильная. Логичная, но мы говорим о том, что давно не поливал, значит, он какой должен быть, раз он еще...
2: Так говорят про цветы.
0: Да не только про цветы.
2: Ну да.
0: Какой же? Да смотри, вот главные строчки. Где внутри квартиры свет давно не включен, и цветок водой никто не поливал. Хорошо, что фикус достаточно... Что о нас ты скажешь едва.
2: Это некое противопоставление. Вот не поливают водой цветок, но ничего
1: Повел?
2: Страшного.
1: Повел?
0: Не-не-не, ты говорил до этого...
2: Ты же до этого говорил колючий.
0: Колючий, это колючий, было в рифму, колючий. А сейчас уже пошел дальше куда-то. Как бы не случилось, как тогда с простым словом.
2: Это
0: флешбеки.
2: Некое свойство цветов, которое делает не таким страшным редкий полив.
0: Ну да... И, скажем, обеспечивает выжимаемость вида, как в целом, если так глобально посмотреть.
1: Вот, я опять в этом тупике.
0: Вот опять, просто да, просто. Закрылся там. Не хочешь выходить.
2: Так, я сейчас... У меня только матерные слова в голову приходят.
0: Они по рифме, кажется, подходят.
2: Да.
0: Хорошо.
1: Может быть, они... Какой-нибудь вонючий там, нет?
0: Все, в принципе-то, кончается верно, но начало не то. Хорошо, что фикус достаточно вонючий.
1: Похудший?
0: Да нет, ты как бы...
2: Тараканы еще.
0: Да, они такие.
2: Вот про них часто это говорят.
0: Говорят, что они такие, потому что и вот ядерную войну могут пережить. Они вот как раз благодаря...
1: Живучие.
0: Ну вот, наконец-то случилось!
3: Достаточно живучий.
2: Я до последнего молился, я думаю, Серега, не начни на букву Е, пожалуйста.
0: Что-нибудь фантазировать, да. Поздравляем тебя с успехом, оставайся на связи. За эфиром с тобой, Сергей, обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
2: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Номер НТ 118-665.

0: Самолетная 47-2015533.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю!

0: хватайся за весло.
1: Спасибо, дружище.
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
5: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328 25 20.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильной столице Урала.
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Щерсе и Амундсена от Цурикова до объездной дороги. Много машин на ИКАДе от Рижевского тракта до 25-го километра. Сложности на Ленина от Восточной до Хохрякова. Придется задержаться на машинной от переходного переулка до улицы Фурманова и подставит Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. Друзья, будьте внимательны и аккуратны в пути. Сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: Бывший дизайнер компании Apple и Google сделал бесплатный Photoshop, ну, аналог его весом, всего 13 мегабайт.
2: Ой. Вот! Понимаю такое.
0: Робби Тилтон его зовут. Он представил композитор, бесплатный графический редактор с открытым исходным кодом. Автор задался целью сделать альтернативу фотошопу и гимпу, и программа ориентирована прежде всего на работу со слоями и постобработку изображений. Тилтон объяснил появление тем, что фотошоп для него слишком дорог, а гимп оказался недостаточно привычным для комфортной работы. Поэтому он сделал собственный редактор с похожей логикой взаимодействия и инструментами. При этом действительно чуть более 13 мегабайт на компьютере занимает эта программка. В композитор можно работать с несколькими проектами во вкладках, слоями и папками, масками и режимами наложения, поддерживается неразрушающее масштабирование и трансформация, также выделение, корректирующие слои, ретушь, фильтры и удаление фона. Но нет нейросетей.
2: Слава богу.
0: 13 мегабайт, куда их тут вляпать? А также предусмотрены горячие клавиши в стиле Photoshop, ну и импорт популярных графических форматов. В целом похоже на Photoshop, правда доступен полностью бесплатно и распространяется с открытым исходным кодом, но пока что есть только версия для macOS.
2: Ну да, у нас же яблочники, это те, кого мы знаем, любят экономить деньги, место на диске. Но вообще, вот честно я скажу, по-моему, версии с, наверное, 10-й, мне каждая последующая все больше и больше не нравится Photoshop. Я такой, ай, много всякого, зачем, непонятно.
0: Ты просто начинаешь, а где теперь это искать? Эта функция, она сейчас должна быть где, по-вашему? Да, наворотили, как с мейл-агентом, если честно. В свое время, когда начиналось простой переписки, а потом туда и скайп толкали, и Аську, и все подряд.
2: Да, не хочется, но я скажу, как госуслуги, да?
0: Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Осень вот наступила, и поменялись запросы покупателей. Такие покупки стали. Вырос, во-первых, спрос на покупки, которые я сейчас перечислю. Ну и цены на них тоже выросли. Но. Это имбирно-пряничный латте.
4: Так.
3: Свечи. Пледы.
4: Свечи какие? Суппозитории?
3: Формы для выпечки и кружки. Все. Наборы для глинтвейна сейчас пошли. В общем, осень будем проводить красиво.
5: Сейчас уже тепло. Надо покупать елку, игрушки, вот это, знаешь.
4: Вот эта вот история вот с пряничными, имбирными. Я сегодня еще говорил об этом. Я такой: ребят, вам если кофе не нравится, не пейте кофе. Зачем вы его продолжаете заказывать, но со всеми маскирующими возможными...
3: Еще и без кофеина.
4: Да, тоже это обожаю.
5: Да, я без кофеина кофе.
3: Я пью горький. Прямо вот без
5: прямо
3: сахара.
5: Эспрессо?
3: Прямо американо. Нет, но не эспрессо.
5: А давай эспрессо? Нет.
4: Вообще-то это... россияна теперь. Ты не в курсе изменений некоторых.
3: Ну, кстати, вот мне сегодня задали вопрос.
4: Да.
3: Именно ко мне обращаясь. Как лечить гастрит?
4: Как лечить гастрит быстро на ранней стадии?
3: Причем, Лина, как лечить гастрит?
4: По тебе видно.
3: Ну, во-первых, да, у меня хронический гастрит. Еще там параллельно синдром раздраженного кишечника. Ну, это чувствуется, да?
5: Да.
3: Вот. Так я хочу сказать, кофе пить нельзя. Нет, реально, вот он у меня есть, и я кофе пью, просто
5: страдаю и пью.
3: Ну, попробуйте стол номер 2 по Певзнеру, это всегда приятно.
4: А вообще, знаете, Александр, который задал этот вопрос...
3: Это не Морозов?
4: Не-не-не, я вам честно скажу, вот сколько Лину знаю, ни разу не слышал про ее гастроэнтерологическое образование, поэтому, может быть, она не главный эксперт.
5: Может быть, ее не надо слушать, да.
3: И то, что я... Кто видел, когда что я
5: мы видели, что ты мучаешься, но диплома гастроэнтеролога мы не видели.
3: Я не мучаюсь, у меня все хорошо.
4: Газнут микрофоны... Мне так плохо, мама, помогите.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 000 рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лимпопо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: 25 сентября.
5: Открытие магазина «Доброцен».
4: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
6: Екатеринбург, Артинская, 28А.
7: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядки получения узнавайте по телефону 8-343-2025. 6+.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но напоследок интересная и любопытная история. Создатель оригинальной Counter-Strike рассказал, что Гейб Ньюэлл посмотрел документалку и увлекся. Целых 5 месяцев тренировал монгольское горловое пение, практиковался каждый день и ходил с этим по всему офису Valve. Звук был настолько громким, что сотрудники просто начали закрываться у себя в кабинетах. Параллельно он коллекционировал ножи и собирал в офисе целую комнату со средневековыми мечами и топорами.
0: Ножи эти кидал в те закрытые двери, да? По-моему, вы и услышали.
1: Все лишь бы не делать Half-Life 3.
2: А вообще, я думаю, прикиньте, как страшно, когда у тебя руководитель вот настолько отъехавший, ты пришел просто поработать, садишься за комп, а там вот этот еще наверняка едет на офисном стуле, у него 2 скрещенных меча в руках, и он такой...
0: Как Мэтью МакКонахи из этого...
2: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
1: Всем пока.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. В новой Госдуме 9-го созыва появятся два новых комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству, сообщает Интерфакс. Первый комитет, вероятно, будет заниматься регулированием технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, маркетплейсов, беспилотных систем и креативных индустрий. Появление второго связано с предполагаемым разделением действующего комитета по госстроительству и законодательству. В Свердловской области решили начать отстреливать медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области, в частности, в Краснотурьинске, в Ивделе, а в восточных регионах России, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. В четверг стало известно о трагедии в Тыве, где медведь загрыз отца известного российского хоккеиста Питтсбурга Андрея Кузьменко. 62-летний Александр Кузьменко приехал на рыбалку на Енисей, где на рыбаков напал медведь, пишет телеграм-канал Мэш. Екатеринбург присоединится к международной акции «Забегу Виксид Бхарат», который ежегодно проходит более чем в 150 городах мира. Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет 27 сентября на центральной набережной города. Сбор участников в 9:30 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города. В российских школах становится меньше двоечников, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, пишет парламентская газета. Кравцов также напомнил об эксперименте с оценками за поведение. В этом году систему тестируют в 10 школах в каждом регионе. Отметка должна стать для учеников ориентиром и показать, когда поведение выходит за установленные рамки, добавил министр. Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может оказаться самым теплым за последние 69 лет. Первым в рейтинге самых теплых стал сентябрь 1957-го. Тогда средняя месячная температура была плюс 15,3 градуса. В этом году, по прогнозу метеоролога Алексея Пулина, средняя температура сентября должна быть около плюс 14. Это более чем на 3,5 градуса выше климатической нормы. Доллар 84,40, евро 96,74.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде... На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Автохолдинг», «Джетур», «Лаки Моторс», «Селькоровская 22».
8: В пятницу на этой неделе можно все еще не бояться дождя, по крайней мере, так обещают. Ну и солнца тоже особо не ждем. Небо весь день будет облачным, ветер подует слабый, с востока 1 метр в секунду, а на термометре пока прохладно. Днем до плюс 14, утром плюс 8, вечером плюс 11.
9: А я вот надеюсь, что все-таки не ждали, а солнце такое: «Получилось! Прикинь, ребята, вырвался с работки, заглянул».
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
13: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Jetour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Jetour Dashing. Селькоровская 22.
14: Lucky Motors Jetour.
15: Я верю, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
16: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Send us a message on Twitter.
1: Реклама.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
8: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
7: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
9: Осмото!
7: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Беремаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
10: Подробности в салоне.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: This is, and always will be,
1: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Bonjour.
4: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Konnichiwa.
7: Salamatsuma.
8: Bonjour.
9: Привет, hi.
10: Привет, salut.
11: Привет.
1: Радио
2: 104.4 FM.
0: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 00:20. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.